0: подожди.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничения действуют в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытания. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 км. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбуса в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были 2 претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству, напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и грозу. Ветер будет северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово-365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
2: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Екатеринбург, привет, хочет сказать. Лужи, море, водоемы, река и сеть. Вот что у нас окружает. Сыро, прохладно, но в то же время свежо. С вами свежие Павел Павлович, Ярик и самая свежая, конечно же, у нас Яна.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе, немножко мокренькое утро.
2: Всем привет-привет.
1: Я
2: привет.
1: Не сказала, что я свежая, потому что я спать очень сильно хочу. Такая погода на меня очень напрямую действует. Угу. И я... Даже несмотря на то, что выпила кофе, все равно меня клонит в сон.
0: А поэтому я и сплю на улице. Прекрасно, у нас так все совпадает. Вообще бодро сидишь. Я живу даже, можно сказать, на улице.
1: Да, кто не знает, Павлович просто на балконе спит.
0: Да, у меня диванчик шикарный. Мне так нравится просыпаться по утрам. Самое классное. Ну и засыпать тоже хорошо. А самое здоровое, это, конечно, у меня пол балкона закрыт, а пол балкона открыто. Вот я где в закрытой части сплю, но благодаря тому, что вторая часть открыта, оттуда забегает свежий, такой наполненный озоном воздух. И ты лежишь, просыпаешься, и так хорошо, свежо. Это просто великолепно. А главное, нет никаких насекомых.
1: Не залетают.
0: Вчера у нас был праздник День любви, семьи и верности. Мы с семейством прогулялись. Ну, у нас просто старшая на работе была, поэтому мы усеченным составом с младшей супругой сходили сначала фастфуд для мелкой. Потом у нас была прогулка по вечернему Екатеринбургу. Мы погуляли, успели, причем между дождями. Дождик вечером шел, и он так затих, потом сошел на нет, и мы пошли прогуляться вдоль пруда, плотинка-то, где находится.
1: И сеть,
0: да, там прогулялись. И дождь как усилился, мы забежали в кафешку, попили чай с творожными кольцами, вот такие очень вкусные. Чебуреков поели. Вот. Ну а потом уже под дождем, под зонтиками шлепали по лужам домой. Такая, знаешь, необычная была прогулка. Что-то в этом такое
1: семейное.
0: Екатеринбург немножко другой. Вот эти все места, и так идешь, и смотришь, влюбленные парочки забрались под зонтики какие-то. Да, они какие-то под какие-то зонтики, под какие-то выступы домов там. Ребята, вообще там такая стоит мини-будочка, в которой висит груша, в которой играет аттракцион.
1: Поняла.
0: Студенты туда забились, человека 300, и от этой будочки как селёдки.
1: Спрятались от дождя,
0: да, и так смотреть забавно, кто как прячется и кто как себя ведет под этим дождем. Кто-то волнуется, переживает, а кто-то стоит, получает наслаждение. А на середине речки, ну не середина, там, конечно, мостик такой идет прям в воду большая, и это как небольшая сцена на воде получается, как плот. И вот мы смотрим, там мужчина в ливень такой, он стоит в одних шортах, разделся и такой, знаешь, как будто заряжается энергия от этого дождя, под дождем прямо стоит. Мы сначала не поняли, думали, что это такое, а потом смотрим, у него велосипед стоит под деревом, он, видимо, крутил педали, смог, вспотел, ему сейчас так хорошо, он там как бы принимает ванну, да. Вообще, конечно, великолепно. Еще вчера сериал посмотрел, довольно интересный. Возьмите
1: новый
0: себе
1: уже?
0: На заметку. Да, Ефремов в «Снегире» снимается. Сериал называется «Хороший человек». Вот режиссер Богомолов. Естественно, там играл Собчак. Ну, он немножко нудноватенький такой, но сам сюжет завернут интересно.
1: У Богомолова все такие, да, картины. Вроде скучновато смотрится, но сюжетные линии, они как-то переплетаются так умело, что интересно смотреть.
0: Да, и вот сидишь, и потом же думаешь, ну все-таки, ну как же оно все закончится?
1: Есть такое,
0: интересный
1: да.
0: ход, да. В общем, вот, если что, план на вечер, сериал «Хороший человек». Так, давайте будем начинать наш сериал, нашу утреннюю гимнастику, расскажем, что будет в ближайшее время. У нас в 7.20, конечно же, поздравим всех именинников, вот за весь порадуй, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».

0: Реклама.
1: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
0: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Футбольше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный. 0+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 7 часов 16 минут. Ну, в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дорога почти свободны. Стоит улица Бакинских комиссаров от улицы Кировградской до улицы Победы. Других крупных пробок и затруднений на данный час нет.
3: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, за окном +20 градусов. Давайте-ка поздравим именинников. Уж погромче, уж пошире. Да. Давайте, кто сегодня из звезд родился, рассказывай.
3: Ну, начнем с принца зарубежного. Это сегодня актер Дуглас Джон Бут. Он известен по своим ролям именно в подростковых каких-то вот таких драмах. В общем, многим девчонкам, я уверена, разбил сердечки. В детстве часто менял школы, были сложные отношения с одноклассниками. В 12 лет он сыграл главную роль в школьной постановке, и после чего понял, что у него настоящий талант выступать перед публикой.
2: Так.
3: Он, кстати, очень смазливый, смазливая личико у него, как я уже сказала, девчонкам нравится, поэтому он работал также и моделью в известных рекламных кампаниях известных брендов.
2: А тебе такой понравился бы?
3: Ну, наверное, нет.
2: Слишком сладкий?
3: Слишком, да. Вот есть прям слишком-слишком, и это как бы
2: перебор,
3: не очень.
2: Да?
3: Да. Это вот красивая картинка, да, не более. Он считает, кстати, свое тело рабочим инструментом, и поэтому придерживается исключительно все эти годы правильного питания, без вредных привычек, и это пропагандирует своим поклонникам, да. Не то, что зарабатывает, он, ну, как бы не ест мясо, например.
2: Угу.
3: У него тело, да, это его рабочий инструмент, и внешность тоже от этого зависит.
2: Угу.
3: И вторая именинница у нас сегодня, прекрасная российская актриса Екатерина Гусева, та самая из «Бригады».
2: Да-да-да.
3: Это вообще
2: жена
3: в детстве... Да-да-да, в детстве Екатерина занималась спортивной гимнастикой, всяким спортом, но родители ее оттуда забрали, потому что беспокоились за ее здоровье. В итоге она выбрала сцену совершенно случайно, на каком-то школьном капустнике ее заметила ассистентка режиссера и посоветовала попробовать поступить в театральное училище в Щукинское. Гусева выбрала театральный. И, кстати, из интересных фактов, весной 2002 года вместе со своими коллегами по мюзиклу она прила Северный полюс.
2: Сильно?
3: И она там пела при температуре -40 градусов. Она очень хорошо поет.
4: Она установила... Не живут на Северном полюсе.
3: Она установила рекорд. В общем, установила рекорд, попала в книгу рекордов Гиннесса России. Может, и Гиннесса когда-то попадет. В быту говорит, что максимально рассеянная, она любит обустраивать дом, выращивать цветы, но готовить совершенно не умеет и не хочет, и не желает. И ее муж называет ее коронное блюдо именно нарезной сыр. Вот сыр она режет, гениально.
2: Это но все, готовить, что она готовит?
3: Да, но готовить она не умеет.
2: Ну, мужу терпение. Ну, такие они творческие люди. Что-то у них хорошо получается, а какие-то простые бытовые вещи, видимо, не очень, да? В любом случае, она умница, красавица, очень интересных ролей. Ну и пускай тебя муж, видимо, кормит вкусными блюдами.
3: Поздравляем с днем рождения.
2: С днем рождения, да. Всех наших именинников хочется поздравить, конечно же, с днем рождения, с этим замечательным событием. Пускай все обязательно сбудется и получится. Мы же мчимся дальше. Сегодня уже четверг, осталось-то работать совсем чуть-чуть. Ну а далее в утренней гимнастике яркие заголовки.

0: Кока-Кола. 7:28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Яна, о чем расскажешь?
1: Федор Добронравов заявил, что не навязывал сыновьям актерскую карьеру.
2: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
4: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы GEM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: GEM-FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. Яном, давай.
1: Федор Добронравов сказал, что никогда не навязывал своим сыновьям актерскую карьеру.
0: Просто показывал, приглашал их, наверное, к себе на спектакли.
1: Невозможно.
0: Хотите быть как папа?
1: Я напомню, что это звезда «Сватов». И на примере фильма «В Москве»

0: играл в сериалах «Сваты» и «Кадетство» вместе с отцом. На его счету также немало фильмов и сериалов различных. Поэтому, наконец-таки, Федор сказал, что он никогда никому ничего не навязывал, потому что обвинения были, ну, просто колоссальные на этот счет.
1: То есть сейчас мы как-то этих хейтеров немножко успокоили, которые...
0: А мне кажется, они все равно никогда не успокоятся.
1: Ну, с другой стороны, да. Просто, мне кажется, не принципиально, ну, навязывал, не навязывал, какая разница. Главное, что людьми стали хорошими.
0: Ну, правильно ты сказал, что не навязывал, но с детства...
1: Они видят пример,
0: да,
1: все равно.
0: Да, видят пример отца, как он там собирается, может быть, на какие-то гастроли, играет в театре.
1: Поэтому. Мало того, это пример хорошей игры, потому что все хотят быть похожими на хорошего человека, но, как правило, сначала это родители, да, идут.
0: Угу.
1: И ты смотришь и понимаешь, что вот если там, я знаю, папа водитель, то ты тоже думаешь, что надо быть водителем, угу. По крайней мере, так. А если мама учитель, надо быть учительницей и так далее. Можем только сказать, что действительно папа был настолько хорош, что дети полюбили и приняли эту профессию.
0: И до сих пор снимается, он также хорошим актером остается.
1: Прекрасно. Ну что, больше хороших и интересных ролей. Это «Яркие заголовки» на Jam FM.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Ника Моторс», Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта, 17А. Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 27 градусов. В Ривде сейчас плюс 19, в Реже плюс 20, в Краснотуринске плюс 18 градусов.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: 7:39 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе утро и всех с новым гороскопом на сегодня. Итак, 9 июля, четверг.
1: Овен, сегодня тебе стоит проявить решительность и настойчивость.
2: Телец, будь внимателен к здоровью, избегай конфликтов.
1: Близнецы, используй свои коммуникативные способности для достижения целей.
0: Рак, запланируй отпуск с самыми близкими.
1: Лев, сегодня ты будешь в центре внимания. Кайфуй.
2: Дева, день хорош для анализа и планирования.
1: Весы, возможны романтические встречи и приятные сюрпризы.
0: Скорпион, не бойся рисковать, это того стоит.
1: Стрелец, посвяти день общению с близкими людьми.
2: Козерог, избегай импульсивных покупок, действуй последовательно.
1: Водолей, новые идеи и проекты могут принести успех.
0: Рыбы, день требует внимательности и интуиции, обдумывай решение тщательно.

0: Где пробки?
1: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GEM-FM ООО «Атлантик ПРО». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на объездной от Громова до Амундсена, также до Московской, от объездной до Волгоградской и на Трудовой Губахинской от Березовского тракта до улицы Проезжая. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
3: Реклама.
4: Машину летом поменяй. В «Атлантик ПРО» ты заезжай. Автосалон «Атлантик ПРО». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик ПРО». Автосалон «Атлантик ПРО». Таганская, 77.

0: Вселенной. 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Любителей игр мы приглашаем в утреннюю джимнастику. Уже совсем скоро начнется наша игра «Три в ряд» и разыграем сертификат на целый круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
1: Для участия в игре отправляй смайлики к нам в МАКС, координаты +7 932 020 102 5. И обязательно открой свой номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. И, возможно, именно тебе улыбнется удача.
0: Ждем.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случаях изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбуса в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству, напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Сейчас в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Начинается игра 3 в ряд прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ми». За пиццу сегодня поборется Юля, она у нас из Екатеринбурга, работает в детском саду младшим воспитателем и сейчас на работе. Доброе утро, Юля!
1: Доброе утро!
0: Слушай, давненько я не был в садике. Расскажи мне, пожалуйста, а чем отличается младший воспитатель от старшего? Есть ли средний воспитатель?
1: Нет, среднего воспитателя нету. Младший воспитатель, он помогает старшему воспитателю с детьми.
0: Ну, то есть выполняет всю работу, я бы сказал, за него. А тот только команды, да, старший воспитатель?
1: Ну, да.
0: Как хорошо быть старшим воспитателем.
2: Хорошо устроилось.
0: Это прекрасно. Слушай, любишь ли ты пиццу? Сегодня пиццу разыгрываем.
1: Конечно.
2: А ты какую обычно ешь?
1: Ой, маргарита.
0: Но я думаю, возможно, все и даже Маргариту в утренней гимнастике. Ну что, мы тебе пожелаем, конечно же, удачи, потому что действительно не так легко, как кажется на первый взгляд. Хотя, если ты слушаешь Jam FM, а песни в основном играют на нашей радиостанции, тебе будет вообще просто. Слушай внимательно правила, желаем тебе удачи в нашей игрушке.
2: Сейчас для тебя прозвучит 3 музыкальных отрывка, и твоя задача отгадать всех музыкальных исполнителей. Если у тебя получится, то супер, полакомишься пиццей. Если нет, то она достанется тому, кто первый напишет правильный ответ в наш мессенджер Макс. +7 932 020 102.5. Но надеюсь, что именно ты заберешь сегодня приз.
0: Желаем тебе удачи. Сначала слушаем 3 маленьких отрывочка, а потом твои ответы. Готово?
1: Да.
0: Поехали. Я буду

0: Ну что, Юля, закончились у нас вот три наших загаданных небольших музыкальных кусочка. Какие исполнители тебе знакомы? Рассказывай.
1: Первая — «Глюкоза».
0: Умничка.
1: Вторая — «Не поняла».
0: Так,
1: не знаю.
0: Так.
1: А третья — «Алфу».
0: Как жаль, что ты второго-то не знаешь. Нет никаких версий у тебя, кто же был второй?
1: Нет, к сожалению.
0: Ну, Юлечка, не расстраивайся. В любом случае, спасибо тебе огромное. Ждем от тебя новых смайлов. Сыграем в следующий раз. Обещаю, что ты обязательно заберешь свой приз. Хорошо?
1: Хорошо, спасибо.
0: Давай,
1: большое.
0: Давай, удачи
2: пока,
0: тебе.
2: Пока.
0: Ну, а все, кто слушает Jam FM, сейчас у вас есть шанс забрать пиццу. Все, что вам нужно, взять в руки смартфон и в наш мессенджер Макс на +7 9 320 20 102 5 отправить всех трех исполнителей. Будешь первым, заберешь приз на Jam FM.

0: 8 часов 14 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Подводим итоги нашей игры «Три в ряд». Напомним кусочки, которые сегодня, музыкальные кусочки, которые сегодня прозвучали.
1: Я

0: Загадали мы сегодня глюкозу Бахти Туркена и Алсу. Первая прислала в наш мессенджер Max Plus 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Все варианты Люсине. Последние цифры телефона 6 7 5 9. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе сегодня сертификат на круг пиццы от ресторана Пицца Миа.
1: Джем FM 102.5. Утреннее джем-настика.

0: Где пробки?
1: 8.18 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябина от Грузовской до Шаумяна, также Рижский переулок от Московской до 8 марта, Московская от Объездной до Волгоградской. Много машин также на Объездной от Громова до улицы Амундсена.

0: 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Всем доброе утро, всех с четвергом. Сегодня 9 июля, четверг, конечно же, в утренней джимнастике воспоминания. Отправляемся в наше детство, что-то интересное, старенькое вспоминаем, об этом рассказываем, за это еще и получаем призы. Сегодня мы решили поговорить про то, чем ты хвастался в детстве перед другими. Ну, есть такое, что в детстве у тебя появлялось, например, что-то, чего не было у твоих друзей, коллег, сверстников, и ты этим уже мог выделываться. Если взять, например, меня, то я помню, у меня появились оранжевые яркие кроссовки. Мне их привезли, по-моему, там, из-за границы. Да. Они были настолько классные. Из замшевой кожи они были такие зеленые, ярко-оранжевые, с зелеными такими вставочками. И я прям вообще во дворе ходил. Ну, все
1: видно
0: были...
1: было сразу тебя издалека.
0: Видно было. Может, с тех пор у меня какая-то любовь к этому к оранжевому цвету появилась.
1: Возможно, кстати.
0: Возможно, потому что это было всегда очень круто. Ты идешь, и все сразу вау-вау. А учителя мне запрещали в этих кроссовках ходить в школу. Я как-то раз в них пришел, мне сказали, в такой обуви в школу ходить нельзя. Я был удивлен, но они, видимо, это мотивировали тем, что это спортивная обувь, а у нас, типа, школа, ну, физкультура, пожалуйста, а вот в школы нет. Но я как-то раз пришел, помню, сидел под партой такой, посмотрел на свои ножки, всем показывал. Потом, когда я подрос, у меня у первого появился велосипед Десна. Объясню, в чем его прелесть. У всех были велосипеды Кама. А Десна очень похож на Каму, но рама у него не прямая. У Кама, если прямая рама, кто знает велосипеды, а тут немножко такая она изогнутая. И руль у него не простой, а такой, как королевский, такой большой.
1: Изогнутый.
0: Изогнутый большой. И я ехал, как на Харле Дэвидсоне на этом велосипеде. Тоже, помню, был первый во дворе. И цвет у меня был тоже от всех отличался. Он такой был...
1: оранжевый.
0: Гранатового такого цвета. Такого, да. Просто этот велосипед очень долго стоял у нас в магазине, культовары, и все ходили на него, смотрели.
2: Никто не покупал.
0: Никто не покупал. Он стоил дороже велосипеда Камы, там на несколько рублей. А потом он появился у меня. И все такие, вау, это тот самый велик, на который все смотрели. Ну, а еще постарше, когда я стал, у меня появился одного из первого. У нас три друга, и мы все купили себе мотоцикл «Лыж Планета Спорт». И тогда вот мы на этих мотоциклах, ребята знают, тогда это было очень круто. Он действительно был такой, как спортивный. У него такой был звук, да. Одноцилиндровый такой. У нас там еще стали японские карбюраторы. Нам казалось, что это будет все как-то мощно. Ну, когда ты заезжал во двор, а когда еще настрой, он тоже такой яркий оранжевый был. Бензобак у него хромированные такие дуги мы себе сделали на мотоциклы. И во дворе были первыми парнями на деревне. И вот девчонок возили кататься. У нас там КамГЭС ездили мы в другом городе, не в Екатеринбурге, в Перми. И там вот мы ездили с девчонками купаться. И там только скажешь, кто купаться, и сразу у тебя тррррр, и
2: все на один.
0: Едешь, волосы развиваются. Ну, было, конечно, здорово. Вот, а вы чем хвастались в детстве?
1: Если я возьму начальную школу, уж так глубоко копну,
0: давай,
1: то хвастались, конечно, игрушками. Были такие игрушки раньше в виде зверюшек определенных. Они коллекционные. И когда у тебя... Ты, ну, как бы, должна собрать тоже эту коллекцию. Да, и чем больше, и какое, смотря там животное, там, может быть, просто ежик, а может быть, там, не знаю, обезьянка какая-нибудь. Тоже животное, как бы, ну, зависело от того, что у тебя в коллекции. И если, например, есть какие-то экзотические...
0: Ну, есть редкие животные, да?
1: Да, то тогда ты считался крутым. Я помню, что я была очень крутой. Мне родители покупали не то, что этих животных, они покупали мне и дома для них такие. Ну, как кукольные домики, где они, в общем, живут, там, всякие вот эти.
0: У тебя целый мир был.
1: Да, целый мир. А попозже уже, если мы берем времена старше, я же уже... дитя интернета, так скажем. Так. И у нас появлялись вот эти вот телефоны модные. И, конечно же, было здорово, когда у тебя он появлялся. И я помню, даже был случай, это не со мной в целом, я помню, как мы этим хвастались. Как понять, что у человека появился новый телефон? Ты же не можешь прям прийти, хотя ты же ребенок, можешь и открыто об этом сказать. Во время урока специально просили...
0: Звонить?
1: Да, позвони мне, чтобы была та самая айфоновская мелодия, да, чтобы она прозвучала, и чтобы все поняли, что у тебя уже новый
0: телефон, да,
1: яблочный поменялся. И честно, я тоже так делала.
0: Ну, а почему нет?
1: Ну, да, потому что, ну, это был яркий такой способ сообщить. Ой, извините, сейчас я на секундочку отойду. И выходишь такая с этим своим телефончиком, поблескивает, который новомодный.
0: Да, вот сейчас телефонов напомнила. У меня тоже у одного из первых появился сотовый телефон, причем он такой же маленький, компактный был, в кожаном чехольчике. И тоже, вот как ты говоришь, когда тебе звонят
1: позвонить
0: в какой-то общественный, о, ты просто король вечеринки, говоришь громко, чтобы тебя все видели, смотрели на тебя, обращали внимание.
1: А сейчас, что удивительно, у меня всегда телефон на беззвучном режиме. время. Потому что я работаю, во-первых, на радио, да и в целом так уже привыкла. Угу.
0: Ну что, об этом можно говорить бесконечно. А теперь хочется от тебя услышать историю, чем ты хвастался в детстве перед другими. Пиши нам свои сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал GMFM Екатеринбург, либо в ВК, где тебе удобнее. За одно из сообщений мы вручим отличный приз. Пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: конца июля этого года.
1: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-7. 18-9-5-8-4.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM
6: 235-0905
5: JAM-FM.
7: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Прямо сейчас на JAM-FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер моды и JQ в Екатеринбурге на Росточной 38.
8: Как вы думаете, когда наступает пик наших умственных способностей? В каком возрасте?
7: В возрасте, мне кажется, лет 25-30.
8: А ты как думаешь, Ярик?
9: Ну, мне кажется, попозже где-нибудь так, 35, наверное, ближе к 40, наверное, уже. Да.
8: А вот психологи из Австралии и Польши определили оптимальный возраст для принятия сложных ответственных решений. В итоге выяснилось, что каждая отдельная способность развивается по определенному возрасту.
7: Ага.
8: Вот, например, навык решения сложных задач достигается в его пика к 20 годам.
7: Так.
8: После чего постепенно снижается, и там уже сложнее принимать что-то решение. Уровень знаний и словарный запас у человека растут до 60 лет. Эмоциональные интеллект достигает пика в 40, то есть как ты понимаешь эмоции других людей, финансовая грамотность и мораль 60-70. И сложив все эти показатели, исследователи пришли к выводу, что пик вообще всех умственных способностей, они там высчитывали по формуле, достигается в 55-60 лет. А в 85 лет приходит мудрость уже и понимание, как контролировать свою жизнь. Только 85.
7: Поэтому теперь женщины, которые хотят у мужчины что-то быстро-быстро, давай купим, давай приобретем, а мужчина лежит на надо, подожди, созреть. Идея должна. Ну, в общем, девчонки поняли, да, сейчас, в принципе, рубеж, до какого могут мужчины принимать свое решение. Думать надо. Вызрело, чтобы со всех сторон подойти. А вдруг это нерационально?
8: Определенный возраст у него должен быть.
7: Ну, с другой стороны.
8: 60 лет, как минимум.
7: Ну, в двадцатку, с другой стороны, можно что-нибудь делать, а потом до 60 исправлять.
8: Верно.
9: Это были яркие заголовки на JAM-FM.

0: питание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. В центре города сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Первоуральске в Полесском сейчас плюс 18. В Асбесте плюс 20. В Туринске плюс 22 градуса.

0: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Всем доброе утро! Обсуждаем сегодня у нас в теме утра классную тему. Сегодня с четверг воспоминаний. Мы тебя спрашиваем, чем ты хвастался в детстве перед другими? Ярик, пока мы не стали читать сообщение, у тебя хочется спросить. Ну, у тебя-то, наверное, было чем похвастаться?
1: Да, был такой случай. У нас родственник один приобрел себе видеомагнитофон. Самый первый, наверное, из всех из нас, наверное, из знакомых. Вот, и где-то он достал кассеты разные. Да, ВХС. И среди них была лицензионная, причем в то время лицензионная кассета с Микки Маусом. То есть в такой, в красивой упаковке, в цветной, там, и из комиксов вырезаны вот эти вырезки все про Микки Мауса. Вот, и я эту кассету, ну, и он мне ее подарил. Вот, я так и гордился.
2: И принес
1: ее в школу показать. Все, выстроилась очередь. Просто посмотреть на кассету. Не на мультики Микки Мауса, а на саму видеокассету. Что это такое? И как оно вообще? Это что-то было,
2: что за чудо такое?
1: Что-то было космическое.
0: Видно, да, видно. Это, конечно, классно. Так, ну что, почитаем, что пришло?
2: Лена нам пишет: доброго времени суток, пишет GMFM. Я училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Иногда могла сыграть и спеть в компании своих друзей. Всем нравилось, и мне тоже. Ну, я тогда тоже в детстве хвасталась своим вокалом.
0: Да почему
2: нет? Я сразу забыла почему-то об этом. Действительно, так, когда что-то умеешь, ты хвастаешься. Парни на гитаре обычно играют.
0: Да-да-да.
2: И девчонок цепляют этим.
0: До сих пор, знаете ли, нет-нет.
2: Да, это классика.
0: Оксана классное сообщение прислала, а я хвасталась своим старшим, красивым братом. Он на 5,5 лет старше меня, и в него во дворе и в школе были влюблены многие девчонки, и мои подруги, и его сверстницы. Многие тогда готовы были мне что-нибудь дать взамен за его фото или рассказ о том, что он делает дома. Они просили узнать, что он думает по поводу какой-то там девочки, нравится она ему или нет, есть шанс у девочки или нет, а я прям много всего с этого имела, всяких детских сокровищ. Помню, брат сделал фотографию на паспорт, и когда надо было их отнести в паспортный стол, он не смог их найти. А это я
1: разошлись.
0: Такую новинку пораздавала.
1: По двору разошлись.
0: Поменяла на что-то там для себя. Ну, естественно, когда меня пытались обидеть, я гордо говорила, что позову старшего брата. Ага. Он же сильный, вы все получите. Вот своим братом я и не переставала хвастаться.
2: О, какое классное сообщение. Особенно про фотки, которые потом не могли найти.
1: Она сейчас не в агентстве знакомств работает.
0: На вкусняхи поменяла. Как это мило. Ну что, продолжаем от тебя принимать истории. Четверг воспоминаний у нас сегодня. Чем ты хвастался в детстве перед другими? Успевай написать нам сообщение в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Также там есть наш канал GMFM, либо пиши в ВК, где тебе удобнее. За одно из сообщений у нас есть отличный приз. Пара билетов на концерт группы самой дискотеки «Аварии».

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябиной от Глазовской до Шаумяна, также Рижский переулок от Московской до 8 марта, Московская от Объездной до Волгоградской. Много машин на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на Объездной от Громова до улицы Амундсена.
0: Реклама.
9: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: 102,5. Jam FM.

0: 8:53 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Дали опять подарки в утренней гимнастике. Да что ж такое, все утро все дарим и дарим. Как же это приятно делать, согласись, Ян?
1: 100%. И тем более приз у нас просто прекрасный. Это мягкая, уютная подушка. И чтобы ее выиграть, отправляй смайлики к нам в МАКС. Координаты +7 932 020 102.5. Я уверена, что ты обязательно выиграешь.
0: Ждем твои смайлы прямо сейчас. Ну а игра «Мальчики и девочки» уже совсем скоро на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной, сообщила накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Идет работа над ускорением обмена. Также Лантратова уточнила, что многие мирные жители Курской области, бывшие в плену на Украине, вернулись домой. Однако остаются и пропавшие без вести. Конкретные даты обмена пленников, их число омбудсмен не назвала, пишет «Коммерсант». Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одну из самых коротких деклараций за последние 25 лет. Всего из 6 пунктов. В частности, в документе Альянс называет Россию долгосрочной угрозой и обещает выделить Украине 70 миллиардов евро в этом году. Также Альянс объявил о новых военных контрактах на 50 миллиардов. Отдельное внимание уделено Ирану. Страны НАТО призвали Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Между тем, президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран попросил Вашингтон о сделке после новых ударов Штатов. О звонке из Ирана он рассказал журналистам, вылетая из Анкары, передает CNN. По словам Трампа, он сомневается в том, что Иран достоин этой сделки. Ранее накануне он объявил, что больше не намерен вести переговоры с иранскими властями. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы МОГ. Бойцов в форме на пикапах и с оружием недавно стали замечать на разных дорогах города в момент объявления ракетной и беспилотной опасности. Вооружаются они обычно пулеметами или на машину закрепляют зенитные установки, пишет Ядин. Как объяснил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов, МОГ создается на базе Росгвардии, подразделения вооруженных сил либо боевого армейского резерва страны БАРС. В частности, они борются с низколетящими дронами, защищая население, промпредприятия и предприятия оборонки. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. Росгидромет обещает нам облачную погоду с дождями вплоть до следующего вторника. Прием добавок с магнием не улучшает качество сна и не снижает частоту судорог в мышцах. Это лишь незначительно сокращает время засыпания, заявили ученые Барселонского университета. При этом заметили, что магний необходим для энергообмена, работы мышц и нервной системы, синтеза белка, поддержания костей. Его недостаток может привести к усталости, слабости или нервно-мышечным расстройствам. Магнием богаты цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, семена и чистое какао. И коррекция рациона для многих людей намного целесообразнее, чем прием капсул с магнием, отмечает газета.ру. Официальный курс доллара на четверг 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Клиники «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9:09 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки» прямо сейчас на Jam.fm. Разыгрываем мягкую подушку для комфортного сна от компании «Адара». Поборется за главный приз за мальчиков у нас сегодня Михаил. Он из Екатеринбурга, работает главным энергетиком на строительной площадке. Миш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: У нас сегодня четверг воспоминаний. Мы всех спрашиваем, чем ты в детстве хвастался среди друзей. Есть тебе что вспомнить?
1: О, так, чем хвастался, не знаю.
0: Что
1: как
0: у тебя?
1: Обычно мальчики хвастаются папой.
0: А кем был папа?
1: Папа массажист.
0: Ну ничего себе. Тогда, конечно, можно похвастаться таким папой. У меня навскидку нет ни одного мальчика знакомого, у которого есть папа-массажист.
2: Вот теперь есть, Миша.
0: Это круто. Мне кажется, это правда классно. Вообще, когда здорово, когда дети родителями хвастаются. Мне кажется, это значит, родители вау, какие крутые.
2: Пример для подражания.
0: Ну, Михаил вырос и стал энергетиком. А почему
2: не... может быть, он массажирует в свободное время.
0: А массаж что, умеешь делать, Миш?
1: Конечно.
0: Ну тогда это у вас семейное, это да. Прекрасно, повезло. Так, играешь ты с Наташей. Наташа у нас из Екатеринбурга, работает в Горгазе. Доброе утро, Наташ.
3: Доброе утро.
0: А вот у тебя в детстве было чем похвастаться среди там сверстниц? Что-то, может, у тебя появилось такое, чего не
2: она
0: было
2: других? Она хвасталась с папой.
0: Не знаю, с папой Михаила, да?
3: Хорошим массажистом.
0: Да. Ну, может, какой-то платьишко.
3: Наверное, как у всех, ну, велосипед не купили под зарплату родители.
0: А у
3: вот
0: других
3: тоже
0: не было?
3: Тоже типа Дисны. Нет, вру, Кама-С у меня был.
0: Кама, да, ну Кама, это, да, они похожи, кстати, Кама и Дисна. Но вообще классно, на самом деле, велосипед во дворе-то тоже уже круто, потому что не у всех они были, самокатов-то не было ни у кого. Mm-hmm. А тут бац, и велосипед, еще и складной, шикарно. Ну хорошо, да. Молодцы, узнали про вас кое-что, а сейчас давайте узнаем кое-что про нас, точнее, про нашу игру «Правила» от Яны.
2: Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Вопросы будем задавать вам по очереди. Палыч приготовил вопросы для Наташи, я приготовил вопросы для Миши. Кто даст больше правильных ответов, тот и победил у нас сегодня.
0: Ну что, давайте будем начинать. Итак, первый вопрос для Михаила.
2: Миша, скажи, в каком российском городе есть памятник Ромео и Джульетте? В Батайске или Воронеже?
1: Я думаю, Воронеж.
2: Нет, в Батайске. Там в 2008 году перед Дворцом культуры его поставили.
0: Какая связь?
2: Не знаю, просто...
0: Кто там был? Ромео? Проездом через Батайск? Хорошо, Наташа, вопрос для тебя. В Екатеринбурге должно скоро появиться, как говорят, по крайней мере, метро. Точнее, еще одна станция метро должна появиться. По крайней мере, сейчас ее проектируют, про нее очень много говорят. И вот вчера буквально утвердили название для этой будущей станции. Как ты думаешь, как она будет называться? Северная или... восточная?
3: Северная.
0: Да, умничка. Слышала, читала, может быть. 1-0 в пользу девочек. Да.
2: Да,
0: Миша, вопрос для тебя.
2: Миша, как ты думаешь, мороженое с каким вкусом обожала есть Мерлин Монро после рабочего дня? Ванильное или клубничное?
1: Ванильное.
2: Правильно, она говорила, что может съесть просто его ведрами, и это ее делало счастливее.
0: Вот так. Ну, мороженое вообще всех делает счастливее.
2: Согласна.
0: Я люблю пломбир сливочный на втором месте. Наташа, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, при ловле рыбы на спиннинг используется поплавок или нет?
3: Нет.
0: Да, действительно, не используется, умничка. Так, Миша, сейчас вопрос для тебя.
2: Миша, какое косметическое средство обычно называют красивым названием «жидкий шелк»? Это масло для волос или маска для волос? Жидкий шелк.
1: Наверное, маска для волос.
2: Нет, масло, потому что оно такое золотистого оттеночка, жидкого шелка.
0: Ну что, у нас можно игру остановить, у мальчиков 2 промаха, а вот у девочек 2 правильных ответа. Поэтому, Миша, тебе говорим спасибо, приятно было с тобой познакомиться и поиграть. Ну, я думаю, что мы с тобой расстаемся ненадолго, поиграем в ближайшее время снова. Так что ждем от тебя новых смайлов, хорошо?
1: Хорошо.
0: Спасибо тебе за это утро, за общение, ну и удачи на работе, удачи в делах. А Наташу поздравляем с победой! Наташ, ну,
4: ты уже предвкушаешь, как ты положишь голову на мягкую, нежную, шелковистую, комфортную подушечку, а?
2: Ой, как красиво сказал.
3: Ну, конечно, да, я же диван недавно новый купила.
4: Это судьба. Поздравляем, ты получаешь мягкую подушку для комфортного сна от компании «Адара». Ну что, прекрасные сны тебе будут сниться, я думаю.
3: Да, спасибо большое.
2: Поздравляем.

0: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
1: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
4: Рубиться в игровые автоматы в «Радугаленд». Вместе!
3: Летать в аэротрубе «Симпл Флай».
4: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радугаленд».
3: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радугаленд» на сайте radugadefisland.ru.
5: «Радугаленд». Репина, 94.
6: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam.fm. Где пробки?
9: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Московская, это объездная от Волгоградской, также объездная от Громова до Амундсена, Рижский переулок от Московской до улицы 8 марта. Самое большое затруднение на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра, время проезда 15 минут.

0: 9:23 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Сегодня в утренней гимнастике, четверг, воспоминаний. Тема великолепная, чем ты хвастался в детстве перед другими. Что у тебя было такого, чего не было у других, и ты мог с этим гордо пройтись, показать, а может быть проехаться. Ну, в общем, почитаем, что пришло.
1: Люба пишет, мне очень нравится ее сообщение. Она пишет, доброе утро, Джим ФМ. Когда в садик ходила, всем говорила, что дома живет обезьяна. Я выросла, а выдумывать не разучилась.
0: Выдумывать? Даже нафантазировала.
1: Видимо, богатая фантазия.
2: Я просто, нет, нельзя.
0: Я просто представляю спорт детей, да, а у меня обезьяна, а у меня крокодил,
1: а у меня слон на балконе.
2: Не, реально, у меня у знакомого жил пингвин дома. Серьезно.
0: Тебя когда пингвины преследуют?
2: Не везет на пингвинов, серьезно.
0: Вы как с ними переплелись.
2: Да, он причем вставал, вот в ванной он у него жил, вставал вот так вот.
1: А это только по рассказам или ты видел?
2: Это я видел, да. Клювом упирался в угол вот так вот и стоял там долго, там что-то часами. Но это было уже не в детстве.
0: Пингвина поставили в угол.
2: Вот, да, в ванной.
0: Он в ванной стоит в углу, если что.
2: Да-да-да.
0: Таня пишет, всем привет, моя бабушка и дедушка жили в республике Мордовия. И каждое лето в детстве я туда ездила с деревенскими друзьями. Вечерами мы устраивали пикники, соберем из-под кур яйца, сделаем яичницу в огороде, нарвем крыжовник, смородину, вынесем все вкусности из дома, накроем на пеньке стол, сядем и едим. Радовались, веселились, беззаботное было детство. А потом я возвращалась в город и всем этим моментами хвасталась своим уже городским друзьям, ну или в садике.
1: Тоже милое сообщение.
0: Классненько так.
1: Света нам пишет, доброе утро, Джим ФМ. А у меня вообще смешная история. Я в детстве хвасталась тем, что могла спокойно сесть на шпагат. А самое интересное, что я это делала, ну просто неожиданно. Иду в школе по коридору, например, на перемене. Столько детей вокруг, а я раз такая и села на шпагат. У всех такие глаза, надо просто было это видеть. Мне все завидовали. Ну прям как Настенька Волочкова везде в шпагате.
0: Неожиданно причем, да? На урок вышла отвечать, раз.
1: Опа, такая короночка.
0: Лена пишет, добрый день, Джим. В детстве я не то чтобы хвасталась, у нас дома был телефон большими буквами.
1: Вау.
0: Раньше это было настоящим чудом.
2: Согласен.
0: Я немного этим гордилась. А что немного-то? Раньше, вау, у них есть телефон.
2: Годами стояли в очереди. Да.
0: Но и когда есть какой-то телефон, то это, конечно, классно. Я помню, когда мы приходили в гости и начинали хулиганить. У нас брала такая телефонная книга. Звонили различным абонентам со смешными фамилиями. Ну и всякие глупости говорили.
2: А у нас был с соседями на одной линии один. То есть, когда мы звоним, они не могут позвонить.
0: Ну да, дублируют. Параллельно.
2: Да, там вот, а, и, в общем, вот я туда, да, было такое.
0: Чем ты хвастался в детстве перед другими, успевай написать нам, чтобы принять участие в нашей теме, в обсуждении темы утра, четверг, воспоминания сегодня на Джем ФМ. Пиши наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 для твоих сообщений. Также там есть канал Джем ФМ Екатеринбург, либо ВК. Все сообщения попадают к нам, все читаем, и заодно из них вручим пару билетов на концерт группы самой дискотеки «Аварии», которая приезжает в Екатеринбург уже совсем скоро. Всем доброе утро.

0: 9:29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Яна, хочется узнать, о чем они будут.
1: В Америке устроили экстремальный ужин.
0: Ух ты.
2: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM.
4: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов.

0: Самолета, они успели поднять бокал, а также разрезать, попробовать стейки, которые были на этом столе. Завершился ужин успешным приземлением, и все это, конечно, запечатлели на видео, и сейчас оно крутится активно в интернете.
1: Интересно.
2: А стол тоже был с парашютом?
1: А как не сдуло это все?
0: Я не знаю, они как-то его укрепили, блюда были закреплены, стол тоже был. Он выкатился из задней части самолета.
2: Я понял, но потом они что-то опускаются, стол с ними, они с парашютами, понятно?
0: Да, и стол тоже с ними.
2: И стол
0: как-то приземлился.
2: Кому-то из них приделали стол?
0: Да-да-да. Там очень сложная схема.
2: Вообще, конечно, ну что не делают экстремалы, конечно, я, конечно, ты бы как
0: что
2: вообще?
0: Что и сделаешь ради контента, я бы сказала.
2: Наверное. Сейчас вот все, наверное, видео это будут быстренько скачивать, смотреть, особенно после того, как ты еще про это рассказала. Но вообще, ты с парашютом как? Не прыгала? Не хочешь?
0: Я очень бы хотела прыгнуть с парашюта, но тут есть тоже свои нюансы по здоровью.
2: С парашютом лучше прыгать, чем с парашюта. Ну чего, бывает.
1: Да, кстати, оператора покормили там, который снимал это все.
2: Оператора?
1: Да.
2: Ну,
0: кстати.
1: На свадьбах забывают.
2: А тут, а я вот тут подлетай, хватит снимать, у нас тут много вкусного.
1: Да.
2: Ну что, будем надеяться, что на этом они остановятся, ничего более экстремального происходить не будет. Яркие экстремальные заголовки только что на Jam FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Ника Моторс Субару Центр» Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Сейчас в центре города плюс 20 градусов. Синоптики пообещали нам облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Риге сейчас плюс 19, в Риже плюс 20, в Краснотуринске плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе утро и всех с новым гороскопом на сегодня. Итак, 9 июля, четверг.
1: Овен, сегодня тебе стоит проявить решительность и настойчивость.
2: Телец, будь внимателен к здоровью, избегай конфликтов.
1: Близнецы, используй свои коммуникативные способности для достижения целей.
0: Рак, запланируй отпуск с самыми близкими.
1: Лев, сегодня ты будешь в центре внимания. Кайфуй.
2: Дева, день хорош для анализа и планирования.
1: Весы, возможны романтические встречи и приятные сюрпризы.
0: Скорпион, не бойся рисковать, это того стоит.
1: Стрелец, посвяти день общению с близкими людьми.
2: Козерог, избегай импульсивных покупок, действуй последовательно.
1: Водолей, новые идеи и проекты могут принести успех.
0: Рыбы, день требует внимательности и интуиции, обдумывай решение тщательно.

0: Где пробки?
1: 9.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАД от моста через железную дорогу до Высоцкого, также машины от Чёрса до Фурманова, Вильгельма до Генина, от Павла Шаманова до улицы Краснолесья. Много машин на Рижском переулке от Московской до 8 марта и на Трудовой Губахинской проезжей от Берёзовского тракта до Укромного переулка.
2: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Всем доброе утро. Четверг, воспоминания сегодня на Jam FM. Спрашиваем и тебя, чем ты хвастался в детстве перед другими. Почитаем.
1: Юля нам пишет: всем доброе утро. Мы с родителями долгое время жили в общежитии, в небольшой комнате, где располагались и кухня, и гостиная, и детская, в общем, все одновременно.
0: Угу.
1: Но мне родители купили настоящее большое пианино. Я сама себе тогда завидовала. А как его заносили вообще на 5-й этаж, пишет. Это было просто событие. Все приходили ко мне понажимать на клавиши, и мы очень любили смотреть, как стучат молоточки вот эти вот по струнам внутри.
0: Да, это здорово.
2: Залипательно.
0: У нас как-то пианино перестало играть. То есть оно так вот проводишь по клавишам до конца, а тут тишина. Мы такие: ничего себе. Оказывается, кто-то закинул тапочек. Он попал там между струнным молоточком. Денис написал: доброе утро, Jam FM. В детстве мне подарили плеер кассетный и настольный хоккей. Все завидовали мне, постоянно приходили в гости играть в хоккей и слушать музыку в наушниках.
1: А вот Стас нам пишет: доброе утро, в детстве хвастались многим, но настоящие воспоминания из детства, когда ты выходишь во двор с кусочком хлеба, с маслом и вареньем, и демонстративно ешь это у всех на глазах у товарищей своих. Эффект просто потрясающий. Другие дети либо завидовали, либо бежали домой за таким же кусочком.
2: Или с бутербродом с колбасой тоже работало.
0: Да, но у нас все просили попробовать, но я придумал, то есть я туда еще добавлял, например, либо селедку, либо горчицу, что-нибудь такое, ну то есть несовместимое.
2: Чтобы не понравилось.
0: Варенье, селедка и, соответственно, хлеб.
1: Гурман.
2: Чтоб не просили.
0: Да, и такие: как ты это ешь? И мне было хорошо от того, что меня другие не просили. Настя пишет: доброе утро, любимое радио. Я в детстве хвасталась тряпичной куклой, которую сшила моя мама вручную. Она свой шиньон из волос туда пришила, и кукла получилась очень классной. А еще, когда мама получала второе высшее образование в Санкт-Петербурге, она привезла коляску. Она была как настоящая, только в миниатюре. И все девочки приходили ко мне в гости. Подружить и покатать коляску с куклой. У тебя была коляска с куклой?
1: У меня была коляска с куклой. Это правда. Ты играешь с ней в дочке в матери, вот эти во все игрушки. Это круто.
0: Замечательно. Ну что, присылай, успевай свои сообщения в тему утром. Чем ты хвастался в детстве перед другими? Четверг воспоминаний у нас сегодня. Мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал и группа в ВК. Пиши, где тебе удобнее. Уже совсем скоро кому-то из вас мы вручим за историю пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Казахстан ограничил въезд российских автомобилей и грузовиков и легкового транспорта. Это связано с дефицитом автотоплива в России, чтобы не допустить серого вывоза бензина и дизеля за пределы страны, заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев. Введена мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за последние 30 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Так, за последние 12 месяцев средний показатель по стране составил чуть больше 7,5 литров на душу населения. С начала года россияне сократили потребление алкоголя почти на пол-литра. Ранее такие показатели были только в кризисные 1997-98 году. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе. Абсолютный лидер – Чечня. Показатель 0,2 литра алкоголя на человека. Для сравнения, в Свердловской области показатель почти 10 литров спиртного на человека, в Санкт-Петербурге почти 6 литров, на душу населения в Москве 4,6. В Екатеринбурге взяли под арест до 30 августа директора рехаба, пациенты которого жаловались на издевательства. Антона Антонова, одного из руководителей центра «Уралец», обвиняют в похищении и незаконном лишении людей свободы, пишет Е1, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов области. Скандал вокруг центра разгорелся в конце апреля. Бывшие реабилитанты рассказали в редакции Е1 о том, что пережили в рехабе. Их избивали, обливали водой, подвергали другим издевательствам. 3 июня появилась информация о ликвидации центра «Уралец». В Екатеринбурге почти на 2 месяца закроют улицу Синяева на Визе. На участке будут строить водопровод для новостройки. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября. На месте проведения работ установят дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода «Уралкабель». Общественный транспорт по участку не ходит, отмечают в мэрии. Напомню также, что с 14 июля будет закрыто движение по 2 участкам улицы Ротной в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда». На Балтыме построят новый гостиничный комплекс с термами. Соглашение о его возведении подписали на Иннопроме владельцы «Огонь пляжа» и федеральный отельный оператор «Азимут Хотелс». Балтымские термы построят на первой береговой линии озера. Для жителей региона появится более 100 новых рабочих мест. Строительство комплекса площадью 10 гектаров начнут уже предстоящей осенью. В отеле будет 95 номеров и термальный комплекс площадью больше 3000 квадратных метров. На территории комплекса откроются 10 различных бань и саун. Для гостей с детьми детская сауна, комната развлечений, неглубокие зоны в бассейнах, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Эзоатлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и кратковременным дождем. Также пройдет гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
3: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 360». 65.
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы JAM-FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: JAM-FM. Где пробки?
10: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, и местами затруднения стоят улицы Вильгельма Дагенина от Павла Шуманова до Краснолесья, также Московская от Обесной до Волгоградской, Рижский переулок от Московской до 8 марта. Много машин на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, также на Космонавтов от ЕКАД до Бакинских комиссаров и на ЕКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого.
8: 102.5 Джем FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Время подвести итоги нашей темы утра на Jam.fm. Кому же достанется пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария» категории 16+, узнаем уже совсем скоро. А тема утра сегодня у нас в четверг воспоминаний была очень простая. Чем ты хвастался в детстве перед другими?
1: Вот Олег нам пишет: мне в 2000 году подарили приставку Sega. На тот момент это была супер нанотехнология, и все друзья завидовали мне и приходили поиграть.
0: Ну, Sega, это было круто, да, PlayStation и Sega, это вообще сейчас уже как-то привыкли все, а тогда-то прям событие было. Света пишет: доброе утро, предметом зависти моих подруг в школе стал мой гипюровый белый парадный школьный фартук, сшитый на заказ моей тетушкой-рукодельницей. Он был удивительной красоты, но главное, мне был точно по размеру. Такого не было ни у кого в школе, как же я любила праздничные дни в школе, когда я могла надеть свое сокровище, быть самой красивой.
1: Это она каждый день так в школу ходила, это просто невероятно.
0: А ты ходила в школьной форме? Застала еще ее?
1: Нет. У нас еще как было, на выпускной, я помню, что 9 класс, у нас действительно были у многих девчонок вот эти вот фартучки, многие тоже делали на заказ. Сейчас это уже, конечно, уходит в прошлое.
0: Прекрасно.
1: Нам пишет Наталья: а я в детстве гордилась тем, что у нас дома жила кавказская овчарка. Мама забрала ее щеночком у знакомых, больную. Угу. Они не знали, что с ней делать, у нее там ножки парализовала. Мама лечила ее, ставила уколы, а та поправилась, выросла, стала очень мощной, красивой, весьма устрашающей. И когда гуляли с ней, была настоящая гордость. У меня у мамы, кстати, тоже была немецкая овчарка, и она рассказывала, как ей, например, там, не знаю, лет 5-6, она с ней гуляла, и та ее вечно, ну, она же сильная собака, уводила вместе с поводком. В общем, не страшно было гулять с ней.
0: Для тебя, да, а для других? Многие, кстати, пишут, что завидовали их коллекции, которые собирали там наклеек, отжвачек, киндер в коллекции.
1: Правда, календариков.
0: Календариков, да, действительно, то, что вот собирал, и марки там у кого, и это было, когда у тебя самая крупная коллекция, так, конечно, был самый крутой. Но сообщение, которое мы сегодня решили выбрать, пришло от Юли. Доброе утро, Jam.fm. Мы с родителями долгое время жили в общежитии, в небольшой комнате, где располагалась и кухня, и гостиная, и детская одновременно. Но мне родители взяли и купили настоящее большое пианино. Я сама себе тогда завидовала. А как его заносили? На 5-й этаж. Это было просто событие.
1: Да.
0: Все приходили ко мне понажимать на клавиши. Им очень любили смотреть, как стучат молоточки по струнам внутри. Закончила в итоге музыкальную школу с красным дипломом. Какая мама, да, молодец?
1: Угу.
0: Но общежитие, наверное, было весело.
1: Ну, там, конечно, все собирались послушать ее игру.
0: Просто когда... Сейчас вот же эти клавиши-то есть электронные, наушники надела, тишина.
1: Да, сам себе.
0: А раньше... Это же все соседи тоже.
1: Все общежитие слышало.
0: Юля, вручаем тебе за твою историю главный приз, а это пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: Москва, Лавин 11 в Екатеринбурге. За окном плюс 20 градусов. Прямо сейчас на GMFM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Уральские бренды превратили малину в шоколаде в украшении. Вы в курсе, что есть такой, во-первых, десерт?
0: Малина в шоколаде,
1: десерт? Да. Да, во-первых, хочу сказать, что они сделали это по мотивам десерта просто хита «Малина в шоколаде». Вот та самая, которая замороженная продается, там, где мороженое тоже продает. На Урале эта сладость, оказывается, побила все рекорды, обогнав даже по продажам дубайский шоколад или шоколад с волосами ангела. Я, кстати, тоже такое пробовала. Украшение создано вручную с использованием техники горячей эмали. Это действительно такая малинка, и она в разрезе, то есть там видно, что шоколад есть, и сама вот эта вот сердцевинка ее. Это так. Долговечное покрытие, вот эта горячая эмали, которая не теряет цвет со временем и чаще применяется, вот говорят, в люксовых или музейных даже изделиях. В общем, такая коллаборация выросла из общей любви к локальной идентичности, и сказали, что они хотели создать украшение с уральским характером.
0: Ну, малина – это Урал, а вот шоколад. Ну, шоколад, мне кажется, везде шоколад.
2: Ну, с жимолостью можно.
1: Ну, если с уральским характером, тогда надо было...
2: С облепихой можно сделать.
1: В виде пельменей. Да, я сразу по-другому начала мыслить.
0: А мне ирга очень нравится. Почему нет ничего с иргой? Где эта ягода? Где ее поесть?
1: А я помню, как она красит губы.
0: Да, фиолетовый
1: рот весь
0: цвет.
1: Черный потом. Я помню, как в детстве ее наелась, прихожу домой. Мама такая, что с тобой? Губы все синие.
0: Хочу иргу. Ну, вот это так, лирика. Только что яркие заголовки на

0: оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10:32 в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 21 градус. Это самый центр нашего любимого Екатеринбурга. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь и даже будет гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 27 градусов. В Первоуральске-Полевском сейчас плюс 18, в Асбесте плюс 20, в Туринске плюс 22 градуса.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Где пробки?
2: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик». Про проверенные автомобили с пробегом.
3: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит проспект Космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров, также Малышева от Маминосибирика до Горького, Миринского, Карла Липнихта от Куйбышева до проспекта Ленина. Много машин на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на ЭКАЕ от Березовского тракта до 16 километра.
1: Реклама.
4: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: 102.5. Jam FM.
6: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача.

0: Ну что, сегодня у нас замечательный день, 9 июля, четверг. Огромное количество историй замечательных вы нам писали. Ну и не переставайте писать, потому что привет и поздравления можно отправлять в течение всего дня за весь парад и утренней гимнастики. Напомню, координаты плюс 7932-020-102.5. Конечно же, их озвучивает великолепно диджей Дэн. А сегодня еще у нас праздники, да, какие-то, смотрим,
1: да,
0: на Яну есть?
1: Да, сегодня праздники, великолепный день моды, например. Угу. Я считаю, что каждый из нас к нему может относиться. Вот у Палыча своя мода, у меня своя.
0: Да,
1: у
0: мы
1: каждого свои
0: каждый
1: вкусы
0: модник.
1: В одежде. Да. А день моды. Еще отмечается день сахарного печенья.
0: Люблю.
1: Погода великолепная, можно с молочком, например.
0: Да.
1: А еще сегодня отмечается день веры в единорогов.
0: Вот
1: и день
0: вот.
1: Фантазии и юмора. Это тоже к нам ко всем относится.
0: Без этого тяжело жить. Согласна.
1: Без юмора 100%. Ну и без фантазии тоже.
0: Хочется, чтобы сейчас люди улыбнулись, потому что очень много уж сейчас серьезных людей таких встречаешь, такие суровые, серьезные. Улыбнитесь, на самом деле.
1: И жить станет проще.
0: Улыбнется тебе в ответ. Это правда. Так, ну что, Джем ФМ тебя всегда радует, заряжает только позитивом, хорошими, интересными историями. Например, вот Яна будет рассказывать свежие истории каждый час. И ближайшую анонсик мы можем узнать, о чем это будет. Яночка.
1: Джастин Бибер выступит в перерыве финала чемпионата мира по футболу.
0: Ну вот, видите, опять футболист, спортсмен, их коллаборейшн с артистами. Интересно, он будет в форме с мячиком выступать.
1: Я думаю, они обыграть это должны 100%.
0: Так что, возможно, он там будет еще и поворотом бить. В общем, все ждем. Спасибо, подробности скоро от Яны Ефимовой. Также не пропусти в 17.00 наше вечернее шоу. К Яне Ефимовой присоединяется уже наш Миш Киселев. Ну и, соответственно, рассказывает все интересное, что происходит в Екатеринбурге, как прошел день, делится историями своими всевозможными, обсуждает с вами что-то интересное, принимает гостей. Ну, это все будет чуть-чуть попозже. А пока желаем всем отличного четверга.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. США возобновили удары по Ирану и расширили их. Взрывы прогремели сегодня в городах Канараки и Чебохар на юге страны. Также сообщается об атаке на аэропорт города Иран-Шахр, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана. Подробности не приводятся, данных о пострадавших нет. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении дополнительных ударов по иранским объектам. Целью операции названо ослабление способности Ирана контролировать Ормузский пролив. Между тем, Иран после атаки уже пригрозил ответными ударами странам, предоставившим свои базы для ударов по своей территории. Тем временем, после заявления Дональда Трампа о конце перемирия с Ираном, растут цены на нефть. Накануне марка Brent подскочила на 6% и приблизилась к отметке $79 за баррель впервые с начала марта. Начало конфликта между США и Ираном, отмечает РИА Новости. Госдума приняла так называемый закон о спасении почты России сразу во втором и третьем чтениях. Федеральный закон о почтовой связи, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин призвал сделать все, чтобы почта России стала эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной компанией. Работа в ней стала престижной, а почтальоны получали хорошие зарплаты, пишет «Вечерняя Москва». Закон вступит в силу с 1 сентября, за исключением некоторых положений. В Екатеринбурге построят новую станцию метро «Северная», продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже выбрало подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования ТО новых участков подземки. Подрядчик должен продумать, как именно продлить первую ветку метро на север. Все работы, включая необходимое согласование и экспертизу в глав экспертизе России, должны быть завершены до 30 марта будущего года. Если подготовка ТО пройдет успешно, город сможет перейти к следующему этапу – непосредственному проектированию и возведению метро, отмечает «Новый день». Дожди, грозы и 30-градусная жара ожидаются на Среднем Урале в конце этой недели. Такой прогноз дали синоптики Уралгидромета. Сегодня и завтра днем 26-28, облачно, кратковременные дожди и грозы. Далее Росгидромет обещает на Среднем Урале снова облачную погоду. Очень сильные дожди в понедельник, 13 июля. Немного прояснится в будущую среду, выглянет солнце, станет прохладнее, плюс 22. Но снова дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов Яндекс, Гисметео, Worldweather, солнечный дней в июле будет меньше, чем сырых. Пляжной погоды в прогнозах пока нет. В начале августа температура выше плюс 20 днем, тоже время от времени осадки. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.02. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». С бортом пасмурное плюс 21. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-востока от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 25-27 выше нуля.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вместе это хорошо. Но, как минимум, вместе намного веселее. Юлия Савичева на Jam FM. Ну и я уповаю на наше вместе. Надеюсь, что ты здесь, на Jam FM. Если нет, но всегда можно присоединиться. Всегда всем рады. Хорошего начала четверга. Меня зовут Диджей Дэн. Как всегда, только впереди хорошая музыка. Скоро Жанна Фриск и затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Элок на Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Каблок.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
1: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 11.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. ЕКАЦ стоит от реки Березовка до Высоцкого, от Березовского тракта до 19 километра и от Садов до реки Решетка. Это все ЕКАЦ. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Московская от Обездной до Волгоградска, Космонавтов от Заречной до Бакинской, Мясаров, Шевская от Тепличной до Космонавтов.
1: И снова музыка.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: И не тужить желательно. И еще при этом будем слушать свежие истории. Яна Ефимова приготовила через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
5: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на «НК.ру».
6: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Джастин Бибер выступит в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Масштабное выступление артиста состоится 19 июля. Джастин выйдет на стадион MetLife в пригороде Нью-Йорка. Его шоу будет проводиться в поддержку глобального образовательного фонда FIFA. Как пишет People Talk, организаторы события хотят собрать 100 миллионов долларов, чтобы помочь детям по всему миру получить качественное образование. Сумма в размере 1 доллара будет перечисляться в благотворительный фонд с продаж билета. Сам Бибер прокомментировал, цитирую: «Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое». Отмечу, что сейчас Джастин выступает довольно редко. Он старается посвящать большую часть времени супруге и сыну. Одним из последних громких его выступлений стало шоу на фестивале Коачелла. Я бы очень хотела на это посмотреть. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом пасмурное, по-прежнему плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 25-27. Тепла.
12: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Бывает. Что ж тут сказать? Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. В любом случае, это бесценный опыт. Сергей Лазарев и Полина Гагарина на GMFM. У тебя пусть все получается. Ну, по крайней мере, то, что запланировал на день сегодняшний. Хорошего, гармоничного. Четверга, двигаемся дальше с хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дэн. На подходе Кая, затем Добро. Ну, а прямо сейчас мем Мартина на GMFM.

0: 102.5 Джем.фм Екатеринбург.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. На страничке сервиса «Яндекс.Карты» 3 балла из 10. ЕКА отстоит от Березовского тракта до 16 километра и от Садов до реки Решетка, а также от моста через ЖД-дорогу до Высоцкого. Это все ЕКА. Московская от Объездной до Волгоградской. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. На Рижский переулок от Московской до 8 марта. Постоянно космонавтов от Заречной до Бакинско-Миссаров. На Московской Челюскинцев от маршала Жукова до Ленина.
1: Реклама.
3: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. В МИДе Казахстана опровергли сообщение о запуске дронов в Россию с территории республики. Такие утверждения не подтверждаются никакими данными или фактами, заявили в ведомстве. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, цитирует заявление Вести.ру. Слухи о запуске беспилотников с территории Казахстана появились в информпространстве после того, как 6 июля в Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность, а дроны повредили сооружение на Омском НПЗ. В Ирбите и Ирбитском районе уровень воды в реке Ница продолжает подниматься. Ситуация с паводком остается сложной, сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Николай Юдин. К вечеру среды уровень воды в Ницце составил 725 сантиметров, при опасном уровне – 740 сантиметров. Потоплены почти 200 дворов и садов, а также участки десятков улиц. В пункте временного размещения находится 13 человек, в том числе 6 детей. Тем временем пользователи соцсетей считают, что в Ирбитском районе пора объявлять режим ЧС. Люди теряют кровь и имущество и должны знать, что власть готова помочь, цитирует паблик «Типичный Ирбит» агентства «Новый день». В Свердловской области резко подорожал картофель. Вырос в цене за неделю на 20%, сообщает Свердловскстат. Килограмм сейчас стоит в среднем 75 рублей 75 копеек. Цены на другие овощи растут не так быстро. Свекла подорожала за неделю на 7%, стоит в среднем 60 рублей килограмм. Морковь стоит 74 рубля плюс 3,3%. Огурцы и помидоры за неделю, наоборот, стали немного дешевле, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге «Навизия» построит новый кампус Уральского медицинского госуниверситета. Об этом рассказал губернатор Паслер на брифинге по итогам Минпрома. Предварительно кампус займет 76 тысяч квадратных метров. Работа по проектированию начнется до конца текущего года. Предварительная стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Губернатор назвал место будущей стройки корпуса очень удобным. Это хорошая транспортная доступность и близость к центру города. Ранее на переговорах с премьером Мишустиным глава регион попросил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера в 2028-30 годах, напоминает «Комсомольская правда». В России может появиться семейная туристическая карта «АИСТ» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Такое предложение депутат Госдумы Марина Ким направила министру экономического развития Максиму Решетникову. Предлагается механизм по аналогии с пушкинской картой. Молодожены будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которые можно потратить на туристические услуги. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета на сумму до 52 тысяч рублей, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» в центре города. Пасмурная, плюс 22. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременно дождь и грозу. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 25-27 тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Поддержка — это всегда хорошо, нежели наоборот. Группа Биз, «Тань, не плачь», тебе побольше поводов для улыбок. Ну и в целом, хорошего, удачного четверга. Меня зовут Диджей Дэн, для настроения хорошая музыка. Скоро Кост Ла Кост, затем Дак Сос, а прямо сейчас дышим вместе с Викой Дайнек и Наджимом.

0: пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс-Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.
7: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Катерина Ковальчук публично обратилась к Гарику Харламову. Актриса нежно поздравила юмориста с Днем семьи, любви и верности. По словам девушки, Гарик стал для нее олицетворением дома, в которое ей всегда хочется возвращаться. Катерина поделилась, цитирую: «Это рука, которую хочется держать крепче с каждым годом. Это человек, рядом с которым не страшно ни мечтать, ни ошибаться, ни взрослеть. Спасибо тебе за то, что ты именно такой, за твою силу, за твое спокойствие, за заботу, которую ты даришь не на показ, а просто потому, что любишь меня. За то, что рядом с тобой семья – это не просто слово, а место, где всегда тепло». Актриса считает, что, вопреки известному мнению, любовь проверяется совсем не временем. Когда чувства настоящие, они становятся крепче с каждым днем. В таком союзе пара не стремится выяснять отношения или высказывать претензии друг другу. Они берегут то, что им дорого. Полностью согласна. А пара очень милая. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге, в центре города плюс 24, и периодически выглядывает солнце. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 25-27 тепла.

Факты, доказательства – это есть очень хорошо, неопровержимо, но при этом все-таки надо доверять своему сердечку, которое, ну, как минимум, должно подсказать, когда на пути появится тот самый твой человек. Ираклий Солнце внутри на GMFM, ну, а я подскажу, кто нам в ближайшем будущем составит компанию. Хорошего четверга, двигаемся дальше, зовут меня Диджей Дэн. Скоро Миша Миллер и Алекс Веля, затем Винтаж, а прямо сейчас чата покидальщица.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 12.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла по-прежнему сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит от 19 километра до Высоцкого. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильская, Московская, Натобизнуя до Волгоградская. Постоим на Сибирском тракте от Бутурина до Базового переулка. Сложно на Московской от Хасановской до Щерса. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Шевская от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве. Он готовился с участием дронов против высокопоставленного военного и ведущего предприятия ВПК. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В марте она арендовала квартиру в Москве, поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Съемка транслировалась на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки и продукты для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Сама она планировала транзитом через Турцию и Молдову добраться на Украину к куратору, с которым у нее роман. Девушка арестована, пишет РИА Новости. Российское правительство передумало продавать алкоголь в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект был внесен Кабмином в Нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Тот хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций пандемии ковида. Но правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона, говорится в письме с подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия». Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. Между тем, названы самые пьющие регионы страны, и Свердловская область оказалась на первом месте. По данным статистики РИА Новостей, в среднем в нашем регионе на душу населения приходится почти по 10 литров спиртного в год. Для сравнения, в Москве это 4,6 литра на человека, в Петербурге почти 6 литров на одного жителя. При этом в целом по стране уровень употребления алкоголя снизился и достиг рекордного минимума – 7,6 литра на человека в год. Такие показатели были в кризисные 1997-98 годах. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель всего 0,2 литра на человека. В Екатеринбурге будут платить больше водителям трамваев и троллейбусов. В городе подорожали брутоконтракты. Теперь водителям троллейбусов будут платить 250 рублей за пройденный километр, а не 230. Водителям трамваев от 320 рублей до 395 за пройденный километр. Примерно на 40 рублей больше за километр. Сейчас мэрия ищет водителей на троллейбусные маршруты номер 26 и 25, а также на трамвайные номер 14, 2 и 8. Новым трендом этого лета стали популярны в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Подобные вещи в прошлом популяризировала актриса и певица Джейн Биркин. Также в этом году в моду возвращаются популярные в 1970-е платья с открытой спиной. Об этом сообщили редакторы издания Hope What Wear. В тренде как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновое платье с открытой спиной, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города плюс 24. На завтра, пятницу, 10 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25. Тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Понять и простить. Без обид. Полина Гагарина на GMFM, а еще поесть не помешает точно. Ну, время, по крайней мере, то самое. Начало второго в Екатеринбурге. Приятного аппетита тебе и хорошего настроения. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро группа Hi-Fi, затем Артикасти, а прямо сейчас американская певица Ava Max на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УС Тодо Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 13.17 в Екатеринбурге. А на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10 местами затруднения. ЕКА стоит от 19 километра до 16-го. Титова от Братская до Рижского переулка. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. На этих направлениях оставим более 10 минут. В районе 7. Это Московская, это Бездной до Волгоградская, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Сибирский тракт от Бутурина до Базовой переулка, Московская стоит от Касановской до Щерса.
6: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: находчивая. Майя Мишель на малиновой луне на Джим ФМ. Яна Ефимова тоже нашла. Свежая история через минутку с небольшим. На Джим ФМ.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Уральский променад». В первую неделю августа в литературном квартале пройдет интересное театральное событие. Марафон с яркими постановками познакомит екатеринбуржцев и гостей города с культурой региона через творчество локальных писателей. Как пишет Global City, старт театральному марафону дадут в День города, который в этом году впервые будет проводиться 1 августа. Откроет фестиваль уличный спектакль под названием «Горный царь». В прошлом году в рамках фестиваля показали 6 постановок. Тогда, помимо литературного квартала, площадкой фестиваля стал и камерный театр. Полная программа фестиваля будет доступна позже. Событие состоится с 1 по 6 августа. Непременно будем ждать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А за бортом плюс 24. На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
1: Реклама.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

своим счастьем ты можешь поделиться. Приветами, поздравлениями, хорошим настроением. Пожалуйста, я в твоем распоряжении. Наше общение отзовись, порадуй на Jam FM. Пиши в Макс, +7 932 020 102.5, +7 932 020 102.5. Можешь оставлять в группе Jam FM ВКонтакте, ну, либо на сайте radiojamfm.ru. Пожалуйста, как тебе удобнее. Все, зачитываю, звучит здесь, на волне 102.5. Ну и, кстати, на сайте тоже для всех, кто в онлайн. Отзовись параду на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Алёш Свик, Не лето и Мэри Гу. А прямо сейчас ATB Topic и A7S на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебные годы утвердили в России. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026-го, завершится 26 мая 2027 года. Минпросвещение направило в регион рекомендации по организации учебного процесса. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся с 27 мая будущего года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы смогут использовать федеральный календарный учебный график, либо разработать собственный на его основе, отмечает агентство ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его, напоминает агентство ИАН. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием, получил всего 4 года колонии, вышел на свободу, отсидев 1,5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компаний, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер Свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы в командировке, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в СССР, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире программы ОТВ. Она намерена заняться этой идеей. Трагедия случилась сегодня ночью в ЖК «Калиновский» на улице Совхозной в Екатеринбурге. Молодая женщина выпала из окна. Очевидцы рассказали порталу Е1, что еще ночью женщина стала кричать, выкидывать из квартиры вещи, табуретки, коробки, ведра. Она выбиралась на карниз, потом вернулась в квартиру, но снова вышла на балкон. Уговоры не помогли. Судя по видео, женщине было плохо. Соседи вызвали экстренные службы. К утру к дому съехались полиция, МЧС, скорая помощь. Но когда спасатели уже поднимались в лифте, женщина все же упала вниз. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. Об этом рассказала Daily Mail диетолог София Медлин. По ее словам, в одной ложке этого соуса много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира и совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключать из рациона. У него есть и плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. Но употреблять этот продукт, конечно, нужно дозированно, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом плюс 24. На завтра, пятницу, 10 июля. Синоптики нам пообещали переменно облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи, да, плюс 23. Завтра днем 21-25, выше нуля.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЭ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

И тебе большой пламенный, где бы ни находился, на суше, море, на работе, дома, в пути, в машине. Хорошего настроя и отличного четверга. Группа Добро открывает этот час. Ну, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Филатов Кэра, затем Александр Стэн. Ну, а прямо сейчас Нюша на GMFM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 14-18 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕИК отстоит от 22 километра до реки Березовка, от 16 км до Высоцкого. Московская от Обезной до Волгоградская. Постоим на 8 марта Титова от Обезной. Двоенная Титова от Сухоложской до Рижского переулка. Многомашина Шевская, тепличная для космонавтов. Губахинская проезжая. Стоят от Мурзинской до Укромного переулка. Московская от Казановской до Щерска.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Дип-дожечка 90-х для всех любителей поклонников. Амирчик с розовым вечером на Jam FM. А Яна Ефимова для всех свежей истории приготовила через минутку с небольшим.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
5: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
4: Летать в аэротрубе «Симпл Флай».
5: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе!
4: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
6: «Радуга Лэнд». Репина 94.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Роза Сибитова отреагировала на сообщение о рождении третьего внука. Телеведущая резко отреагировала на публикации в СМИ о появлении у нее третьего внука. Она призвала их быть внимательнее и подчеркнула, что путаница в именах выдает поверхностный подход к работе. Она прокомментировала: «Ну просто смешно, писать вам уже не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать и сравнили бы информацию. И сами же пишут: Миша 1, Миша 2». На самом деле у Сибитовой двое внуков. В июне 2022 года у ее наследницы Ксении родилась дочь Мирослава. Слава. А в ноябре прошлого года сын Михаил. Вторую беременность женщина долго держала в секрете. О грядущем пополнении в семье она сообщила своим поклонникам только за несколько дней до родов. Сама Сибитова признавалась, что именно она уговорила дочь родить второго ребенка. Да уж, зачастую журналисты хотят словить хайп. Даже такими способами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.31 на наших студийных, а в центре Екатеринбурга по-прежнему плюс 24. На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем 21-25, тепла.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравления! Нарисовалась Анечку прекраснейшую с днем варенья. Ты очень надежный и добрый человечек. Пусть все для тебя все будет у тебя прекрасно, но в сердце живут любовь, надежда и вера в себя. Успех во всем, будь счастлива. Обнимают тебя твои друзья, Анечка. Ну и мы тебя тоже поздравляем. И всех именинников, у кого сегодня 9 июля. Классно провести времечко. Пусть ваши мечты сбываются.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщается РСН Экс-карты, ЕИКа стоит от реки Березовка-Высоцкого от Березовского тракта до 19 километра. Трудовая Губахинская проезжает от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоим на Шевской, Тепличной до Космонавтов. Много машин у Московской, от Обездной до Волгоградской. Такая же история в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Амундсена стоит от Бардина до Обездной.
1: Реклама.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В Крыму расширена зона аварийного роуминга. Он запущен в 5 городах и 10 районах. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Крымского парламента Иван Манучаров. Раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, в том числе в Джанкойский район, Первомайский. Теперь же зону расширили на Судак, Бахчисарай, Евпаторию, Черноморский район и другие. Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно включить соответствующую функцию, пишет Москва-24. Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсети. В заявлении отмечено, что Бонни неожиданно скончалась ночью в больнице в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. В мае она была госпитализирована с серьезной инфекцией. Врачи ввели певицу в искусственную кому. Напомню, Бонни Тайлер была известна характерным голосом-скрипацой, который появился после операции на связках. За всю карьеру она продала свыше 100 миллионов пластинок по всему миру. В Екатеринбурге разбираются в новом нападении пассажира на общественный транспорт. В среду, 8 июля вечером, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Действия нападавшего попали на видео. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса, отправиться в гараж, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Написано заявление в полицию. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. В каком районе, с каким маршрутом автобуса произошло ЧП, не уточняется. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК. Так, с 17 июля этого года по 17 марта будущего ограничения введут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Новый жилой комплекс будут возводить в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данила Зверева. Общественный транспорт по этому участку не ходит, отмечает Ядин. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, составила 8 миллионов рублей. Узнали журналисты «Мэш». В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на Петровке в столице, угощение и оформление. По данным журналистов, ресторан был украшен множеством пионов. Для торжества заведение закрывали на сутки, за что молодожены заплатили большую часть суммы – 6 миллионов рублей. Гостей было 30 человек, для них бесплатно пел Григорий Лепс. Напомню, накануне «Шаман» опубликовал свадебное видео с Екатериной Мизулиной. Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом по-прежнему плюс 24. На завтра, пятницу 10 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Особенно актуально звучат такие слова, когда вот только все начинается в конфетно-романтический период. Ну а после, со временем, зачастую многие в обычных, такие как все, превращаются. Юлиана Карауловна, да, Джем ФМ, всем не таким классным джем-ориентированным, кто здесь на волне 102.5, большой пламенный привет и побольше приятностей, хорошести. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Валерия, затем моя Мишель и Баста, прямо сейчас Леони на Джем ФМ.

0: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 15-16 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервис Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. ЕИКа отстает от реки Березовка до Высоцкого, Московская от Обезной до Волгоградская, Шевская, Теплично до Космонавтов. Постоим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Много машин на Серафим Дерябина от Обезной до Бардина. Проезжая стоит от Губахинской до Укромного переулка. Обезная от Громова до Амундсена. Тормознем на Московской от Радищева до Ленина.
2: И снова музыка.

0: С теплыми, яркими, летними воспоминаниями Джонни и Федук. А Яна Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785.
1: Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
2: Уникум!
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на «Джем ФМ».
12: Привет! Анна Хилькевич вступилась за своего менеджера после травли из-за внешности. Актриса публично поддержала своего менеджера Викторию Танес, которая столкнулась с критикой в соцсетях из-за своей внешности. Поклонникам она якобы не понравилась. В своем блоге Анна эмоционально отреагировала на эту ситуацию, заявив, что не понимает людей, которые позволяют себе обсуждать внешний вид других. Она прокомментировала: «Люди, вы нормальные вообще? Какая вам разница, как выглядит человек? Это его жизнь. Какое вы вообще имеете право судить о том, как выглядит другой человек? Тем более его с кем-то сравнивать». Звезда сериала «Универ» призвала поклонников уделять больше внимания своей жизни, а не искать недостатки у окружающих. По словам Хилькевич, она сотрудничает с Викторией уже несколько лет и может уверенно назвать ее не только профессионалом своего дела, но и замечательным человеком. Ранее менеджера называли «толстушкой». К сожалению, в наше время от хейта не убежишь. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
13: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. В центре города плюс 25. На завтра, пятницу, 10 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 21-25 тепла.
14: Реклама.
15: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.

Лично я помню. Как-то не задумывался, но Баинди, Акчо и Мод поспособствовали этому. Шаде здесь на Jam FM, но что было, то прошло. Главное и ключевое то, что очередной уикенд впереди. И не просто, а вот-вот, уже завтра пятница. Это тоже должно подстегивать градус хорошего настроения. Ну и главное, не холодно, не жарко, отличная летняя погодка, да, может быть, дождики, грозы, но у природы нет плохой погоды. В любом случае, да, все-таки ключевое это... Завтра пятница, и там два выходных, суббота и воскресенье. Пусть это тебя подстегивает, еще раз повторюсь. Ну, а я добавлю, приправлю все это дело хорошей музыкой. Меня зовут DJ Дэн. Скоро Филатов, КРС и DJ Groove, затем DJ Smash. Ну, а прямо сейчас Ларин на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Крыму расширена зона аварийного роуминга. Он запущен в 5 городах и 10 районах. Об этом сообщил глава комитета по информполитике крымского парламента Иван Манучаров. Раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, в том числе в Джанкойский район, Первомайский. Теперь же зону расширили на Судак, Бахчисарай, Евпаторию, Черноморский район и другие. Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно включить соответствующую функцию, пишет Москва-24. Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсети. В заявлении отмечено, что Бонни неожиданно скончалась ночью в больнице в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. В мае она была госпитализирована с серьезной инфекцией. Врачи ввели певицу в искусственную кому. Напомню, Бонни Тайлер была известна характерным голосом скрипацой, который появился после операции на связках. За всю карьеру она продала свыше 100 миллионов пластинок по всему миру. В Екатеринбурге разбираются в новом нападении пассажира на общественный транспорт. В среду, 8 июля вечером, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Действия нападавшего попали на видео. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса, отправиться в гараж, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Написано заявление в полицию. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. В каком районе, с каким маршрутом автобуса произошло ЧП, не уточняется. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК. Так, с 17 июля этого года по 17 марта будущего ограничения введут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Новый жилой комплекс будут возводить в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данила Зверева. Общественный транспорт по этому участку не ходит, отмечает Ядин. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», и его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, составила 8 миллионов рублей. Узнали журналисты «Мэш». В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на Петровке в столице, угощение и оформление. По данным журналистов, ресторан был украшен множеством пионов. Для торжества заведение закрывали на сутки, за что молодожены заплатили большую часть суммы – 6 миллионов рублей. Гостей было 30 человек, для них бесплатно пел Григорий Лепс. Напомню, накануне «Шаман» опубликовал свадебное видео с Екатериной Мизулиной. Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Солнечный плюс 26. На завтра, пятницу, 10 июля. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

нашем случае время идет своим чередом. Ну, наверное, это все-таки хорошо, потому что, как минимум, завершается рабочий, и все ближе вечер, точнее, летний вечерок. С планами приятными. Надеюсь, что дождь и гроза нас обойдут стороной, которую обещали. Группа «Градусы» на Jam FM открывает этот час, начало пятого в Екатеринбурге, да? Наискорейшего завершения всех обязанностей трудовых и хорошего настроения. Продолжаю снабжать музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Мэригу, затем Аурдион с друзьями. А прямо сейчас Ева Польна на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
2: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
4: Радугаленд. Репина 94.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
9: АО ПК «Руда». Украинство 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
10: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урал. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM. Где пробки?
12: 16:15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Космонавтов стоит от совхозной до Ломоносова, Гувахинская, проезжая от Мурзинской до Укромного переулка, Норильский переулок от Московской до 8 марта, Шевская, Тепличная до Космонавтов, постоянно Серафим Дерябина от Грузовской до Шумяна, на Обездной от Рубежной до Чусовского тракта, Московская стоит от Обездной до Волгоградской.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Аарон Пол рассказал о дружбе с Ниной Добрев. Актер признался, что уже много лет дружит с коллегой по кинокартине «Ночной бизнес» Ниной Добрев. Между звездами царит крепкая дружба без романтических посылов. Он поделился с журналистами. Цитирую. «Я знаю ее больше 15 лет. Она одна из моих самых близких подруг. Мы получили сценарий практически одновременно, и наши персонажи почти весь фильм бегают и пытаются выжить. Нина играет абсолютно сумасшедшую, а я отчаянно пытаюсь держаться от нее как можно дальше». Сама Нина призналась, что никогда не рассматривала Аарона в качестве бойфренда. Она прокомментировала. «Мы с ним знакомы. С его женой я познакомилась, кажется, в 2011 году. Так что мы дружим, ну, очень давно». Отмечу, что поклонники не верят в искренность такой дружбы. Вопреки словам звезд, они считают, что их связывает нечто большее, чем просто дружеское общение. А я считаю, что они действительно хорошие друзья и коллеги. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина пятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 26. На завтра пятницу, 10 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 21-25 тепла.

0: нас. Ну, какой спать, время еще детское, 16:30 с копейками в Екатеринбурге. Отличная погодка, ну, то самое вообще время, чтобы, ох, ах, насладиться после рабочего дня, классно провести вечер. Ну, и в том числе, если конкретно про нас, то 17:00, Джем без правил, вечернее шоу, Миша Киселев, Яна Ефимова, как всегда, в течение 2 часов с тобой здесь будут сообщаться, раздавать разные лайфхаки, интересности, ну и в том числе дарить подарки. Сегодня вопрошаем у тебя, что тебе по душе, находиться в обществе или быть одному, экстраверт, интроверт, пожалуйста, что тебе по душе, общество, либо одиночество, как тебе удобнее быть, пиши свои варианты. Уже сейчас, да, Макс, +7 932 020 102 5, либо в группе Jam FM ВКонтакте, там появился пост в комментах, оставляй. Как всегда, Миша и Ян, посовещавшись, определят победителя, Яна выберет и подарят автору лучшего сообщения подарки. Итак, не пропусти Jam без правил, 17:00 на Jam FM, а меня зовут диджей Дэн, я... снабжая музыкой. Скоро Бурит, затем Дуа Липа, а прямо сейчас девчонки фабричные на Jam FM.
1: Алло!

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от 19 километра до моста через железную дорогу и от садов до реки Решетка. Трудовая Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Московская, от Обездной до Волгоградская, потерпим на Репина, от Шайтанской до Тульского переулка, также на Космонавтов, от Индустрии до Бакинской Миссаров и много машин на Серафим Дерябиной. От Грузовской до Шумяна.
1: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: гості на Jam FM.
1: Добрый вечер. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебный год утвердили в России. Год начнется с 1 сентября, завершится 26 мая. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся 27 мая. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы могут использовать федеральный учебный график, либо разработать собственный на его основе, пишет ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием и получил всего 4 года колонии. Отсидел 1.5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компаний, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер регионального ЗАГС-собрания Людмила Бабушкина. По ее словам, женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в Советском Союзе, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире ОТВ. Людмила Бабушкина намерена заняться этой идеей. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение. 10 июля в Свердловской области обещают сильные дожди и град. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в такую погоду. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. По словам диетологов, в одной ложке много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира, совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключить из рациона. У него есть плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. С этой точки зрения полезнее майонез с обычной жирностью, а не обезжиренный, но употреблять его нужно дозированно. Доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, пятницу, 10 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20, завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Jam FM 102.5. Jam FM. Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
6: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
0: Реклама.
7: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
8: Разбиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
7: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
8: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд».
7: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
0: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 8 минут. Пришло время встречать этот четверг. Ребята, всем привет. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. Всем привет.
2: Эти два часа мы проведем вместе с тобой. Как, собственно, и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Это Джем без правил, но определенные рамки все-таки существуют. Например, у нас есть тема, которая объединяет.
3: Сегодня мы решили у тебя спросить, что тебе больше по душе? Вот находиться в обществе или быть все-таки одному? Вот тебе как?
2: Я придерживаюсь все-таки такого мнения, что я, наверное, вот именно тот третий тип личности, который не дает возможность, ну, как-то определиться, кто ты и как ты.
3: Есть понятие амбиверт. Вот есть интроверт, экстраверт и амбиверт.
2: Но вот, кстати, по поводу амбиверта можно смело сказать о том, что пока ученые спорят, вообще существует такой вид или нет. То есть, если вот экстраверт и интроверт, да, они бывают.
3: 100%.
2: А вот третий тип, ну, дело такое. Вот ты как себя подразумеваешь? Вот я спросил у диджей Дэна, у нашего, ты кто? А ты кто вообще?
3: Он интроверт 100%.
2: Да, но при этом он мне сказал, я нет, я люблю и один, люблю и со всеми.
3: Амбиверт все-таки получается.
2: Да, вот он амбиверт получается.
3: Нет,
2: ты кто?
3: Денечка у нас точно интроверт.
2: Ты кто?
3: Я интроверт.
2: Интроверт. Угу. Почему? Мне не нравится, да, общаться?
3: Ну, почему? Мне нравится общаться с людьми.
2: Мне не нравятся люди.
3: Я обожаю общаться с людьми. Ну вот по внутренним ощущениям, интроверт это кто? Это человек, который прекрасно себя чувствует в одиночестве, может проводить с собой, время.
2: Да. Тебе никто
3: а экстраверты,
2: не нужен.
3: Как правило, им очень сложно дается одиночество, когда они одни, они испытывают потребность в другом человеке, либо в людях. Поэтому я
2: У нас какой-то социологический экскурс сейчас был.
3: Немножко дай мне подушнить. Если разбирать это так, то я интроверт, я в одиночестве себя прекрасно чувствую.
2: А я вот понял о том, что я амбиверт, человек, который обожает быть один.
3: Ну, опять и там, и там ты.
2: Но при этом, я вот такой вот, знаете, пока еще...
3: 50-50.
2: Два стульчика у меня, Я свой среди чужих, чужой среди своих. Вот вы кто? Добрый вечер, вы кто вообще? То есть смысл в том, чтобы нам ответить, кто же вы все-таки такой? Или, может быть, вы все-таки не экстраверт и не интроверт, а амбиверт? То есть и там кто вы? Расскажите, покажите.
3: На мы чьей хотим... стороне ты?
2: Да, мы хотим все-таки знать. Есть несколько вариантов. Первое — это радио Джем FM Екатеринбург. У нас есть канал в Максе. Также в личку можете написать +7 932 020 102.5. А также ВКонтакте уже висит пост. Под ним тоже можно оставлять свои записи. И сегодня лучший комментарий, как и всегда, получает подарок.
3: Это мягкое и воздушное одеяло от компании Adara.
2: Да, ну а пока хочется, знаете, немножко размяться после рабочего дня, а именно музыка на Джем FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: В Екатеринбурге. Смотрю на страничку сервиса MX-карты. Итак, ЕКА отстоит по-прежнему от 19-го КМЭ до моста через железную дорогу. Московская от объездной до Волгоградской. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильская. Постоим на проезжая от Искровцев до Норильской. На Шевской тепличный космонавтов. На Норильской от ЖД переезда до проезжей.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102,5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Пришло время почитать ваши сообщения в ответе на наш вопрос.
3: Что тебе по душе? Находиться в одиночестве, да, либо же в обществе людей? Ну или не только людей?
2: Ну одному.
3: Ну или да, интроверт или экстраверт.
2: Или чтобы вокруг тебя было какое-то определенное количество вещей.
3: Люба нам пишет.
2: Вещей, людей.
3: Ну и вещей.
2: Ну да.
3: Люба пишет: очень люблю общаться с людьми, поэтому в 40 лет решила пойти получать медицинское образование. Ничего себе. С утра обожаю пить кофе. В одиночестве нет ничего лучше, чем вот так вот восстанавливать свои силы.
2: Вот Тимофей тоже нам говорит: мне ближе побыть одному, так как лучше думается, можно спокойно почитать, послушать музыку. Но если рядом хорошие люди, ну, тоже неплохо. Но опять же, он не говорит о том, чтобы общаться с ними. Он просто говорит, чтобы рядом. Ну,
3: просто рядом шли, что ли?
2: В зоне видимости, как бы, вот чтобы они были, да, но не подходили, когда я пью кофе, собственно, или читаю.
3: Катерина пишет: зависит от ситуации, настроения. Иногда охота дружеских посиделок, компанийских прогулок, а иногда побыть одной и почитать книжку, но без людей. Вообще пишет, что не может общение ее все.
2: Да, вот тут мы и хотим как бы разобраться, на самом деле, с точки зрения вопроса, кто вы из трех предполагаемых. Почему тема-то такая? Потому что психологи склоняются к тому, что все-таки есть еще и третий вариант времяпрепровождения. То есть, грубо говоря, есть вот это...
3: Экстраверты.
2: Этим словом владеет Яна. Смотрите, есть экстраверты, да, люди,
3: те,
2: которые...
3: Вот им прям надо общаться. Они прям
2: кучу.
3: Не могут без этого. Куча,
2: да,
3: друзей им надо, да. Есть интроверты.
2: Интроверты, людям, которым никто не нужен.
3: Волки-одиночки.
2: То есть они сами себя, да, могут веселить там и так далее. И...
3: Амбиверты. Волк-одиночка плюс такой весельчак.
2: Ну, то есть и там, и там. Короче, и там вот вы можете существовать. И вот ответьте нам, вы-то кто на самом деле? Вам больше по душе одному? А если одному, то почему? То есть что вас так привлекает в том, что напротив...
3: Как время проводишь.
2: Напротив вас сидит никто. Понимаете? Вот чтобы напротив вас была только пустота. Или наоборот, вы любите общество. Зачем? Почему? Как у вас так происходит? Мы хотим знать. Поэтому пишите к нам. У нас есть канал в Максе Радио Джем FM Екатеринбург. Также номер, личка. +7 932 020 125. Также ВКонтакте можете. Вот у нас есть пост, там комментарии. Летим, оставляем, и, собственно, у вас будет все хорошо. Почему? Потому что в конце этого часа мы подарим подарок.
3: Подарок у нас очень уютный. И на самом деле и интровертам понравится, и экстравертам
2: всем
3: тоже. Там согреться можно и двоим. Поэтому мы подарим теплое одеяло от бренда Adara.
2: Да, а сейчас подарок от Jam FM. Это серебро и мало тебя.
4: Нет,

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности.
5: Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
6: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на JAM-FM.
8: Джем без правил.
9: 17 часов 29 минут. Пришло время для свежих историй.
10: Бьянка призналась, что снова одинока и мечтает встретить свою любовь.
9: Так.
10: В общем, артистка, я немножко введу в курс дела.
9: А была не одинока, да?
10: Была не одинока,
9: ну,
10: да.
9: Логично,
10: она
9: как бы, да.
10: Опубликовала постоянно фото избранника со спины, там такие вот личные фотографии, наконец-то поклонники...
9: А кто, почему вы решили, что это не искусственный интеллект,
10: например? Нет, там, ну, видно, что это не искусственный интеллект.
9: А как
10: интеллект.
9: Ты, по типу кожи определяешь?
10: Ну, просто по качеству фотографий, по качеству картинки ты же можешь понять.
9: Супер качество или супер плохо?
10: Нет, ну, супер, наверное, плохо.
9: Я тест устрою для тебя, ладно?
10: Ладно, хорошо, потом проверим с тобой. В общем, она выкладывала такие фотографии. И поклонники за нее радовались, что наконец-то она нашла того самого.
9: А потом перестали, возможно, радоваться, и она такая: пока, прощай.
10: Ну, все ее хотели выдать замуж поскорее, потому что ей 40 лет.
9: А не было, у нее еще не было, да?
10: Ну, там сомнительные истории постоянно у нее были. А я к тому, что она сейчас говорит, что я в активном поиске, у меня личная жизнь изменилась буквально вот недавно, и сейчас я снова ищу того самого. И пишет требования своего рода. Она призналась, что хотела бы рядом видеть с собой заботливого, состоятельного, привлекательного мужчину, который будет окружать ее вниманием, дарить цветочки, носить на руках, и с которым у них будет полная совместимость в личной жизни. И
9: хорошо, вопрос. Что? А что я за это тогда получаю?
10: Зачем ты только вопрос задаешь?
9: Нельзя, да, так делать?
10: Это red flag.
9: Все, извините,
10: ты не знал?
9: Не,
10: мужчина,
9: ну,
10: даже...
9: Подожди, я женат. Я могу так задавать вопрос?
10: Женщина,
9: я же могу.
10: Дает мужчине счастье.
9: Так, все, девчонки, делите меня на ноль.
10: Ну что значит, что ты мне за это? Ну ты что за такие вопросы?
9: Не, я с той точки зрения того, что здесь же... А, то есть, ну, я же правильно понимаю, что с твоей стороны у мужчины как бы прав в этом вопросе нет?
10: Да почему? Я так не говорила.
9: Ну просто спрашиваю, интересно.
10: Мы сейчас вообще про Бьянку разговариваем.
9: Не, ну вот представляешь, сидит вот, допустим, кандидат,
10: что, ты
9: который...
10: Ты дискуссию хочешь?
9: Нет, я просто... Мне просто интересно. Вот сидит кандидат, да, она такая, выдвинула требования. Вот
10: ну, требования само по себе не очень звучит.
9: Ну да. То есть, а это мы вообще,
10: ну, типа,
9: как бы, да,
10: должен,
9: не
10: но...
9: будем обсуждать, да, вот эти требования. Суть в чем? То есть вот она выдвигает там первый, второй, ну там да, третий да, и так далее. Вот, он сидит такой, ну, допустим, я попадаю. Ну, вот я могу, вот я такой там, такой. Но если я такой, а ты какая? Она-то какая в итоге,
10: ну,
9: получается?
10: Давай еще раз разберемся. Пишет заботливого. Ну, забота автоматически
9: хорошо
10: включается, когда люди любят друг друга.
9: Риторик, ну, допустим,
10: дальше.
9: Давай.
10: Привлекательного мужчину.
9: Ну, работает над собой,
10: она,
9: например,
10: тоже достаточно привлекательна.
9: Ну.
10: Дальше, вот окружать ее вниманием,
9: так,
10: это же тоже цветы, это тоже база. Носить на руках, ну, как бы, что-то такого.
9: Конечно. Я разве сказал, что требование это плохо?
10: Нет.
9: То человек хочет то, что она конкретно знает. Все.
10: Да меня больше, знаешь, что интересует? Тоже немножко разовью эту тему. Буквально месяц назад еще, ну ладно, два, была в отношениях, выкладывала фотки, счастлива, так, а уже сейчас в активном поиске.
9: Так и если, что тебе не
10: нравится? Если любовь была, как ты так можешь быстро остыть?
9: Ну, цветок тоже бывает вянет, ну типа...
10: Нужно поливать.
9: Ну, конечно, ну нет, да, все, на конкретно.
10: Ищем садовника.
9: Но опять же, может, она дошла до какого-то определенного пункта, оп, не соответствует, все, зачем дальше опять
10: где-то минусик там ему поставила.
9: Обнадеживать его тоже как бы зачем? Ну, ей.
10: Ей?
9: Ну, нормально, что? по-моему, все good.
10: Вот поэтому она и знает, что хочет.
9: Конечно, там сколько? 5-6 пунктов, вот конкретно, да. Согласен, согласен. Если конкретно выдвигаешь требования, вопросов нет. Зато четко, по делу, без лишней воды.
10: Желаем удачи.
9: Точно так же, как и, ну, по крайней мере, очень в это верится, в центре города за окном тоже без воды, но все-таки давайте узнаем, что интересного там происходит.
7: Прогноз погоды на Jam.fm.
11: Спонсор выпуска ООО «Nikko Motors Subaru», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 21-25 тепла.
7: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
6: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем ФМ.
8: Джем без правил.
9: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
7: Реклама.
13: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
14: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
13: Летать в аэротрубе Simple Fly.
14: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе!
13: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
7: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте вернемся к вашему вопросу. На часах у нас с вами 17.41. Пришло время почитать ваши комментарии.
3: Напомню, что вопрос сегодня звучит так. Что тебе больше по душе? Находиться все-таки в обществе людей, проводить с ними время? Или ты такой интроверт и любишь одиночество? И вот нам написал Иван, он пишет, мне легче находиться в обществе и не страшно в обществе. Я, ну, как бы так себя чувствую.
2: Я не боюсь. Ладно, вот нам Элиза пишет. Ну, я, по крайней мере, прочитал так. Вот недавно установила этот Макс. И только

0: что услышал, что тут есть группа любимого радио, поэтому я с вами. Я по настроению или интроверт, или экстраверт. Вот так бывает такое. Утром, значит, птичка невеличка, а вечером все.
1: Вот нам пишет тоже Надежда. Добрый вечер. Раньше любили тусовки, а сейчас я больше люблю быть одна и отдыхать тоже одна. Угу. Мне не скучно с собой? Так она пишет.
0: А я думаю, ты так читаешь, как будто там еще 15
1: Нет.
0: предложений.
1: Ладно,
0: просто.
1: Мне не скучно с собой.
0: Да, вот, мне не скучно с собой, это уже как бы стало понятно. Мы сегодня разбираемся, кто же вы все-таки, интроверт или экстраверт. Вообще, я посмотрел статистические данные, что экстраверты, доля, ну, на наше население составляет 60%, а 40% это вот интроверты, люди, которые хотели бы быть одни.
1: Угу, все-таки такие, экстраверты преобладают.
0: Давай так, заядлые, так скажем, кто прям ярко выраженный экстраверт и ярко выраженные интроверты. И здесь смысл в чем? Я подумал о том, а кто же из звезд люди, ну вот именно относятся? И на первом месте, представляете, стоит
1: я знаю, кажется,
0: Стивен Спилберг.
1: Это экстраверт?
0: Нет, это интроверт.
1: Мне кажется, Киллиан Мёрфи.
0: Нет.
1: Интроверт вообще лютый.
0: Ну, может быть, да. Ну, тут, знаешь,
1: мем с ним видел, сколько, но там все понятно сразу.
0: Да, сколько изданий, столько. Я просто вбил для себя такие самые популярные, одни из известных. Вот Стивен Спилберг, и потом подумал, а кто же все-таки экстраверты? Ну, например, Никита Михалков. Он сильно любит общаться с людьми.
1: Угу. А я бы сказала, Оля Бузова еще. Она тоже сильно любит общаться с людьми.
0: Нет, смотри, интроверт тоже может на две половины. То есть тот, кто в образе во время, как знаешь, Киану Ривз. То есть он на публике супер крутой чувак, но по факту очень любит быть один.
1: Ну, уже актер.
0: В общем, решайте, да, и пишите к нам. +7 932 020 025, также канал в Максе, ну и, собственно, ВКонтакте висит пост. Выбирайте, где вам больше нравится. Ну а пока давайте насладимся тем, что нас ждет впереди. Это, конечно, музыка здесь, на Jam FM.

0: Где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕИКАД стоит от 19-го километра до моста через железную дорогу. Репин от Шайтанска до Тульского переулка, Московская от Обездной до Волгоградская. Также Трудовая, Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Потерпим на Амундснац, Бардина до Обездной. Также на проезжей от Искровцев до Норильской, на Машинной от Щерса до Фурманова.
0: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: И снова музыка прямо сейчас.
0: 102.5. Джим ФМ.
4: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 55 минут, пришло время определить победителя. И все-таки есть у нас сегодня такая.
3: Черри Лейди только что у нас играла, как раз-таки у нас победительница. Я напомню, что тема у нас сегодня звучала так. Что тебе по душе, находиться в обществе или быть все-таки одному? Вот экстраверт ты или интроверт? И с нами на связи Любонька. Любовь, Люб, привет, скажи, кто ты есть?
4: А, всем привет. Кто я? Я тот человек, который... очень любит людей, но ей нужна маленькая часть времени попить с утра кофе в тишине. Это, наверное, лучшее, чтобы набраться энергии и потом идти обратно к людям.
2: Согласен. Есть какие-то, должны быть вот эти маленькие увлечения,
3: уединение.
2: Которые... да, ну ты же, во-первых, восстанавливаешься как-то энергетически в моменте.
3: Специальная батарейка.
2: А потом себя уже немножко раздаешь. Да, Люба, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Сегодня забираешь наш подарок.
3: Мы тебе дарим мягкое воздушное одеяло от компании Adara. Можешь пить в нем кофеечек.
2: А теперь, на счет три, кричи ура. Раз, два, три.
4: Ура!
2: Ура! Супер! Да, действительно, вот сразу видно, да? Что, правильно, нравится человеку и нам в том числе. Мы ее еще раз поздравляем. Ну, а ты, собственно, не забывай нам писать, и рано или поздно, как показывает практика, все равно подарок будет твой.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. В Москве надеются, что США вернутся к процессу урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении, цитирует его Интерфакс. Песков добавил, что телефонного разговора Путина и Трампа пока не было, но Владимир Путин открыт к общению. Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию, поданную представителями подростка-электросамокатчика, которого оштрафовали на 200 тысяч за то, что он сбил маленького ребенка. Облсуд оставил решение в силе. Инцидент произошел в Академическом районе год назад. 14-летний подросток ехал на электросамокате по велосипедной дорожке. Из-за припаркованного автомобиля прямо на него выбежал 5-летний ребенок. Подросток нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. Пострадавший получил сложный перелом ноги. Его родители подали иск на миллион, но суд снизил компенсацию до 200 тысяч. Отменять решение областной суд не стал. Пояснил, что во всех случаях движения электросамокатов, совмещенного с пешеходами, последние имеют преимущество, пишет «Новый день». Российских ювелиров представят байерам на выставке «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Порядка 20 мультибрендовых универмагов примут участие в торгово-закупочной сессии 15 июля. Участниками станут байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Им представят 40 российских брендов ювелирных украшений и бижутерии. В прошлом году по итогам подобных переговоров в Екатеринбурге было подписано около 50 контрактов на поставку продукции. Выставку «Тонкие грани» уже второй год организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Большую программу подготовили для екатеринбуржцев к Дню города. С 28 июля по 22 августа в Екатеринбурге пройдет более 30 мероприятий. Откроет праздник парусная регата в яхт-клубе «Коматек» с 28 июля по 2 августа. 31 июля в историческом сквере выступит Уральский государственный русский оркестр с самыми известными рок-хитами в классической аранжировке. Основные события развернутся 1 августа. Праздник начнется с возложения цветов к памятнику Татищеву и Дегенерову. Потом будет городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, вечером шоу «Мисс Екатеринбург» и большой галоконцерт с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других рок-звезд. Завершится праздник фейерверком на акватории городского пруда. У строителей впервые за несколько лет упали зарплаты. Высокая ставка ЦБ, дорогие кредиты и падение спроса на жилье заставили компании экономить на сотрудниках. Эксперты, на которых ссылаются «Известия», считают, что скоро похожее охлаждение затронет промышленность, транспорт и другие отрасли. Доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская калина». На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем 21-25, выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
0: Реклама.
9: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
10: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Ленд» вместе.
9: Летать в аэротрубе «Simple Fly»
10: вместе. Пройти все-все аттракционы в «Радуга Ленд» вместе.
9: Прожить лето по-настоящему вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Ленд» на сайте radugadefisland.ru.
0: «Радуга Ленд», Репина 94.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришлось сделать нашу жизнь легче. В данном случае лайфхаки и тренды.
3: Корейские зумеры начали массово скупать гладкие карманные камешки, чтобы снимать тревожность. Все дело в том, что многие молодые люди якобы сейчас испытывают именно в Корее сильное давление из-за поиска работы, учебы, в общем, всяких требований.
4: Пусть посмотрят другие страны. Там, знаете, с этим тоже есть определенные проблемы. Но если как бы камушки сглаживают обстановку...
3: Да, для вспышек тревожности в кармане они носят вот этот антистресс-камень, который обеспечивает им временное успокоение при потирании.
4: Там... Но хочется сказать, что если вы мужское половина человечества, лучше достаньте их из кармана. Ну так, просто будет поудобней, поверьте.
3: Он получил название «Камень тревоги», и обычно там есть небольшое такое углубление для большого пальца, чтобы можно было его гладить именно посередине.
4: Я понял.
3: И, кстати, пишут, что такая практика вас, положила свое начало именно уже в Древней Греции. Этим пользовались.
4: Моторика, я 10-рублевые монетки так делаю. Две монетки, как бы вот.
3: И что, помогают успокоиться?
4: Да, очень вообще максимально. Я пользуюсь этим даже во время мероприятий. Но я во время мероприятий беру такое что-то маленькое, что можно положить в руку, и как бы, ну, условно не будет видно. То есть, просто у тебя рука и рука. Но если ты ее держишь, получается, что какие-то такие, тактильная тревожность помогает. Ну, мне точно вообще.
3: Ты нервничаешь во время мероприятий?
4: Я всегда переживаю, всегда волнуюсь.
3: Я думала, ты уже на опыте.
4: Нет, тут же всегда как бы такая тема есть.
3: Если легкая.
4: Это не страх. Здесь надо разница. Есть страх, а есть волнение. Mm-hmm. Просто перед тем, что как бы делать и начать. Вот. И поэтому все артисты всегда говорят о том, что если у тебя пропало волнение, ищи другую работу. Это всегда работает. Mm-hmm. Слушайте, хотел вам два лайфхака на самом деле с точки зрения, как улучшить вашу продуктивность на следующий день. То есть, вот у вас идет рабочий день. Вот сегодня у нас четверг на календаре, вот идет у вас рабочий день. Заканчивается он, вы вечером выписываете две-три главные задачи на следующий день. То есть, тем самым, когда вы приходите утром, вы не тратите время, на принятие каких-то решений, поиски задач, плюс вы как бы переспали с этой мыслью, и, соответственно, как будто бы уже сбилось ритм вчерашний. А если вы приходите, видите конкретно, что вам нужно сделать, вы открываете и сразу делаете. Не распыляйтесь, в моменте. Вот. И есть еще правило 20 секунд. Для утреннего подъема, чтобы быстро взбодриться, сильно зажмурьте глаза на 20 секунд и резко откройте.
3: Главное не перестараться, чтобы потом звездочки не словить. Можно так это.
4: А у тебя уже звездочки летят?
3: У меня уже да. Космос.
4: Блин. У тебя ДМС есть, чтобы просто заранее, чтобы сходить. Ладно, вот вам несколько вариантов, как можно сделать свою жизнь гораздо легче.
5: Все, что

Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: Прямо по курсу. Смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карта. Итак, самый загруженный магистраль Екатеринбурга — это ЕГАТ от 20-го километра до моста через ЖД-дорогу и от Садов до реки Решетка. Трудовая Губакинская проезжая. От Березовского тракта до укромного переулка. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Машина от переходного переулка до Фурманова. Космонавтов от Индустрии до Бакинского комиссаров. Постоим на объездной от Громова до Амундсена. И задержаться придется на Сибирском тракте от Взрывников до ЖД переезда.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: А вот и честный отзыв сегодня для вас. Специально собрали некоторые веселые элементы. Значит, начнем с первого из них. Первое, это значит, что загадочная посылка, я это называю. Значит, отзыв. Заказала книгу «Алиса в стране чудес», а в подарок, ну как бы в подарок детям. А пришла брошюра «Кружевные подвязки и уроки флирта». С менеджером очень посмеялись, долго удивлялись, какой хороший мог бы получиться подарочек в моменте. Ну да, я представляю.
3: Явно не детский.
2: Ну совершенно. Да, однозначно, да. Ну, видимо, это просто... Бывают же какие-то, ну, так скажем, книги для более взрослых уже, так скажем, детей, которые 18+, и названия все одинаковые. Ну, то есть, называется точно так же, как какое-то детское увлечение.
3: Интересно, они ее вернули или нет?
2: А она не взяла, да. Они просто они посмеялись вместе с...
3: На пути выдачи,
2: да. Да. И она дала обратно. Едем дальше. Здесь для меня... Я просто обожаю. Вы знаете, люди настолько простые в своем понимании, и они не пытаются как-то завуалировать свой ответ. Они говорят так, как есть. Пишет Тата отзыв. Я в них влюблена. В них это в джинсы. Она пишет. Я в них влюблена. К сожалению, когда убегала от полицейских, упала в траву. Сейчас пытаюсь отстирать их всеми способами. Зато не порвались. Надежные ставлю 10 из 5.
3: Ну, просто убегала от полицейских.
2: Как есть. Ну, как есть. Зато написала, как есть. И здесь, соответственно, все это сработало. Ну и финальное. Знаете, когда люди оставляют комментарии буквально одним словом, но описывают все то, что действительно причитается вот данному.
3: Цензурное.
2: Да, абсолютно. Это все нормально, можно читать в эфире. Тем более, здесь на самом деле не важно, что за товар. Просто Алевтина пишет, когда вот есть там строчка, недостатки, она пишет брак. На что продавец отвечает ей через 2 минуты: не фартануло, не повезло. И все. Разговор закончен, согласен. Обсуждать здесь больше нечего. Но вот честный отзыв, который мы с вами оставляем. Я вам тоже могу сказать о том, что пишите отзывы всегда. Неважно, что ответит вам продавец, зато вы помогаете другому человеку либо время сэкономить, либо, собственно, деньги.
3: И, возможно, ваш отзыв попадет к нам в рубрику.
2: Да, кстати, если вдруг вы писали какой-то отзыв, можете скинуть нам, соответственно, в личку. +7 932 020 125. Мы обязательно его почитаем.

Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905. «Джем-ФМ». Вечернее шоу на «Джем-ФМ».
4: «Джем без правил».
5: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
6: Имя артиста Вахтанг тебе что-нибудь говорит?
5: Назовем это русский R&B рэп-исполнитель. Вот что, я бы так на себя.
6: А
5: это
6: ты...
5: который с Натали пел.
6: С Натали, да, и со многими вообще он записывал фиты. В общем, в чем заключается суть? Российский битбоксер Вахтанг разнес американское шоу талантов.
5: Я видел сегодня буквально.
6: Ты отрывочек видоса, да, наверное, видел?
5: Да.
6: Да, и в общем, напомню, что он правда забирал множество наград у нас в стране. Золотой граммофон тоже выигрывал, да, и оказывается, все это время, когда мы считали, что он пропал, он был в Америке и активно занимался битбоксом, то есть из R&B ушел больше в битбокс. И он просто там сорвал такие овации. И сейчас все в комментариях пишут, что, гордость берет за нашего российского паренька, который покорил американское шоу талантов. Все жюри просто были в восторге. Все стоя рукоплескали ему.
5: Но у нас этот жанр как бы относительно непопулярен. Хотя у нас весь в Екатеринбурге был такой парень Петя, он сейчас в группе московской работает. Вот он был один из лидирующих ребят вообще в Свердловской области. Более того, в мире один из крутейших битбоксеров. Но как бы такая штука, то есть многими не в маркет, то есть не в масс-маркет, запустить, конечно, эту историю не получится. Но в целом, с точки зрения уважухи...
6: Когда там был очень популярен,
5: респект,
6: я про битбокс.
5: Респект. Когда?
6: Мне кажется, лет 10 назад.
5: Когда конкретно? 10 лет назад тектоник был популярен. Даже, наверное, лет 18 назад. Нет, битбокс, он всегда имеет место быть в плане удивления. Ну, то есть, кто-то делает, ты такой, круто. Ну, то есть, всего хорошего. Ну, типа, вот с такой точки зрения. Хотя, как показывает практика, знаете, если ваш муж развит и занимается битбоксом, а это же хороший, как бы, аппарат, как это?
6: Для счастливой семейной жизни.
5: Конечно. Не знаем, с чем это связано, но вот сердечко все-таки подсказывает.
6: Так говорят.
5: И респект от нас Вахтангу 100%.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
7: На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных, направление от 2 до 5 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем 21-25, выше нуля.
4: Джем-ФМ.
3: 102,5. Джем-ФМ. Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
5: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
4: Реклама.
9: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
10: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
9: Летать в аэротрубе «Симпл Флай».
10: Вместе! Пройти все аттракционы в «Радуга Лэнд».
9: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
4: «Радуга Лэнд». Репина 94.
11: Звук поставим.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте так, не знаю, что касаемо общедоступной проблемы, но одна половина человечества точно меня поймет. Здесь, наверное, вопрос больше к собачникам или тех людей, которые понимают. Ребята, нейродич. Задаем вопрос, искусственный интеллект отвечает. В общем, это личная моя проблема сейчас. Как научить собаку гулять самой по утрам?
3: Самой по утрам.
2: Ну да, ну чтобы
3: просто
2: ты...
3: открыть дверь,
2: ну, она конечно, встала,
3: и
2: да.
3: Потом
2: да, зубы почистила, все, пошла погуляла.
3: Как мало ты
2: вернулась
3: хочешь.
2: Обратно. Ну нет, капучинку захватила с собой. Ну вот, значит, есть метод злой будильник. То есть в чем смысл? Собака просыпается раньше, чем вы, и, соответственно, начинает вас как-то, ну, тревожить для того, чтобы вы вышли с ним в туалет. Ну, по его вот этим делишкам, делам. И тут смысл злого будильника в том, что поставьте свой будильник на полчаса раньше собачьего. Ну, то есть, если вы понимаете, что собака где-то в 6 утра просыпается, то вы ставите на 5:30 и начинаете ее. Пойдем гулять.

0: Идем гулять. То есть смысл в том, что вы мстите одномоментно в данном как бы случае. Но, не знаю,
1: так работа... она с радостью пойдет с тобой гулять.
0: Да, понятно.
1: Не откажется.
0: Собака единственная, мне кажется, в мире существо, которое...
1: Всегда пойдет с тобой гулять.
0: Всегда. Оно, вот, мне кажется, человек в целом угадывает любое желание собаки. Ладно, здесь есть режим инкогнито, советует нам искусственный интеллект. Если ваша собака уверена, что утренняя прогулка — это парад планет, где она должна поздороваться с каждым столбиком, понимаете? Переубедите ее. Выходите на улицу, не знаю, в огромных темных очках, натяните капюшон, и то есть скрытно перемещайтесь, чтобы ей благодаря этому, ну, не доставало никакого удовольствия. То есть она-то что? Она же идет, там пахнет, не знаю, скамейка после вчерашних посиделок, она ищет какого-то голубя одномоментно, а вы быстро-быстро-быстро делайте свои дела, чтобы она не успела, короче, насладиться этим моментом, да. Вышли, хоп-хоп, всем спасибо, пойдемте домой греться и наслаждаться опять мягкой, теплой кроваткой. Ну а в целом, я знаю, что есть люди, которые этим занимаются. Ну, если не в шутку.
1: Учат собак с самовыгулу.
0: Учат собак с самовыгулом. Блин, вообще четко работает у тебя голова. Нет, в смысле, есть люди, которые приходят, забирают у тебя собаку, гуляют и возвращают ее обратно. Но это обычно работает в мегаполисе.
1: Как доги-ситер, как так называют.
0: Да, доги-ситер, да. Что-то тоже из определенного рода магазинов. Суть в чем? Суть, если у тебя многоквартирный дом, где есть возможность, ну, то есть она забирает просто вот так 15 штук и выходит. И
1: опять я видела этих обратно... людей, у них множество
0: да,
1: платков.
0: Вот это вот люди, которые занимаются этим.
1: Ты же раз думаешь, как их не уносят эти собаки просто по асфальту.
0: Но они чувствуют, понимаете, когда они хотят. Вот вам несколько вариантов, как научить свою собаку делать свои дела самостоятельно.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Ну что, хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы эти два часа были вместе с нами. Определенно сегодня предпоследний рабочий день недели, а значит, настроение должно быть, знаете, огненным.
3: Ну, четверг — это же маленькая пятница, конечно,
2: ну,
3: так и ощущается.
2: Так, честно, среда уже по ощущениям.
3: Почему
2: ну, как
3: среда?
2: Бы, маленькая пятница.
3: А, вы же в среду.
2: Ну, типа половина недели, да, и то есть получается у тебя же как бы в обратную сторону уже часы идут, я имею в виду. А так, ну да, да, общенародная, давайте, общедоступная, это, конечно, четверг после 12, мы уже такие, что будем делать в субботу, но зато у вас есть возможность принять эти решения. Ладно, мы сегодня действительно поговорили об очень интересных вещах, начали все-таки наш эфир с вопроса о том, на чьей вы стороне. Какой ваш камень преткновения,
3: да,
2: по ощущениям?
3: Да, все-таки любите побыть один или в компании людей, друзей? Как вам по душе больше? Вот это мы обсуждали сегодня.
2: А есть еще и третий вариант. Это когда вы и там, понимаете? Свой среди чужих, чужой среди своих. Вот вы какой-то такой человек.
3: А мне кажется, все, большинство все-таки и там, потому что иногда тебе хочется с кем-то общаться, иногда вообще отвратно.
2: Тут надо в большинстве случаев смотреть. Не конкретно локально в ситуации, потому что понятно, что может быть человек, который близкий, там, например, тебе. Локально, в общем. Хорошо, да. А также пустили нашу рубрику нейроди. Спросили, как дать возможность собаке самостоятельно выгуливаться без вас, чтобы вы дальше наслаждались, понимаете, подушкой, которую вы купили за деньги за свои. И возможность была такая о том, что, ну ладно, просто выходите с ней и гуляйте. Что тут поделаешь уже? Она же тоже личность, ей тоже надо немножко прогуливаться.
3: Ей тоже нужно, она тоже все чувствует.
2: Да, кстати, поговорили о том, что Вахтанг красавчик, просто разорвал шоу-талант.
3: Покорил американское шоу талантов, сорвала овации, вообще умница, молодец.
2: Ну и вы тоже получаете от нас овации, потому что эти два часа вы были вместе с нами. Хочется пожелать вам отличного вечера. Кстати, сегодня с вами были два замечательных человека. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. Суд не стал арестовывать жителя Березовского за стрельбу из пневматического оружия по ребенку. Дмитрию Домрачеву предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Уровень воды в реках Ницца и Тура продолжает подниматься. В Ирбите подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, мост. В пункты временного размещения переехали 13 человек. Выставлен круглосуточный пост спасателей с плавсредствами. В Байкаловском и Туринском районах работают лодочные переправы, организовано дежурство дружинников, сообщает Департамент информполитики. На Средний Урал надвигаются новые ливни, грозы и град. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение на 10 июля. Спасатели рекомендуют в пятницу отказаться от отдыха на природе. Во время града важно как можно быстрее укрыться. Под деревьями лучше не прятаться. Ветви могут обламываться под тяжестью града и дождя. Водителям не следует заезжать в зоны подтопления. Во время ливня лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень на обочине. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Это подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения в стране. С января по май дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, это плюс 4%. По словам экспертов, растет осведомленность обычного населения о методах обхода ограничений, и люди продолжают смотреть привычный контент. Пока российские площадки не вырастят собственных авторов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по охвату российских платформ будет преимущество, поясняют эксперты. Кстати, отечественные площадки тоже растут. Так, аудитория ВК-видео составляет 42 миллиона человек, и это лидер среди видеосервисов в России, пишет Коммерсант. Доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра пятницу, 10 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Как бальзам на душу для нас. Такие слова. Группа «Винтаж» на Jam FM. Тебе тоже побольше приятностей в этот вечер. Ну и в целом пусть будет хороший пригорш абсолютно во всем. Ну и планов тоже приятнейших. Моих хорошая музыка. Зовут диджей Дэн, скоро Юлия Савичева. Затем Филатов Кэрос. А прямо сейчас Ирбукс на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Футбол! Такой разный и такой любимый! «Урал-футбол-фест-2026». Встреча с игроками «Урала». Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте «Уралфутболфест.ру». 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Уральский променад». В первую неделю августа в литературном квартале пройдет интересное театральное событие. Марафон с яркими постановками познакомит екатеринбуржцев и гостей города с культурой региона через творчество локальных писателей. Как пишет Global City, старт театральному марафону дадут в День города, который в этом году впервые будет проводиться 1 августа. Откроет фестиваль уличный спектакль под названием «Горный царь». В прошлом году в рамках фестиваля показали 6 постановок. Тогда помимо литературного квартала площадкой фестиваля стал и камерный театр. Полная программа фестиваля будет доступна позже. Событие состоится с 1 по 6 августа. Непременно будем ждать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 21-25 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 25.
0: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС, пишет «Коммерсант». Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения, кровоподтек левого плеча. Суд не стал отправлять Домрачева под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе. Сейчас там завершается строительство пешеходного тоннеля. Строители заканчивают переустройство инженерных сетей, занимаются гидроизоляцией. Там установят системы освещения, видеонаблюдения. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь, сообщили в мэрии. Длина пешеходного тоннеля под Куйбышево составит 45 метров. Его строительство началось 15 мая. Проезд в районе цирка от 8 марта до Горького закрыт. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивают свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38% респондентов. 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них максимум полгода, не меняя привычного образа жизни. Доллар 76.40, евро 87.35.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская калина». На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем 21-25, выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Если бы

0: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Роза Сибитова отреагировала на сообщение о рождении третьего внука. Телеведущая резко отреагировала на публикации в СМИ о появлении у нее третьего внука. Она призвала их быть внимательнее и подчеркнула, что путаница в именах выдает поверхностный подход к работе. Она прокомментировала: «Ну просто смешно, писать вам уже не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать и сравнили бы информацию. И сами же пишут: Миша 1, Миша 2». На самом деле у Сибитовой двое внуков. В июне 2022 года у ее наследницы Ксении родилась дочь Мирослава. А в ноябре прошлого года сын Михаил. Вторую беременность женщина долго держала в секрете. О грядущем пополнении в семье она сообщила своим поклонникам только за несколько дней до родов. Сама Сибитова признавалась, что именно она уговорила дочь родить второго ребенка. Да уж, зачастую журналисты хотят словить хайп. Даже такими способами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем 21-25 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь и гроза до плюс 25.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25 тепла. Также завтра в Реже, Краснотуринской ревде, тоже переменная. Возможен дождь с грозой до плюс 25.

писал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Хилькевич вступилась за своего менеджера после травли из-за внешности. Актриса публично поддержала своего менеджера Викторию Танос, которая столкнулась с критикой в соцсетях из-за своей внешности. Поклонникам она якобы не понравилась. В своем блоге Анна эмоционально отреагировала на эту ситуацию, заявив, что не понимает людей, которые позволяют себе обсуждать внешний вид других. Она прокомментировала: «Люди, вы нормальные вообще? Какая вам разница, как выглядит человек? Это его жизнь. Какое вы вообще имеете право судить о том, как выглядит другой человек? Тем более его с кем-то сравнивать». Звезда сериала «Универ» призвала поклонников уделять больше внимания своей жизни, а не искать недостатки у окружающих. По словам Хилькевич, она сотрудничает с Викторией уже несколько лет и может уверенно назвать ее не только профессионалом своего дела, но и замечательным человеком. Ранее менеджера называли «толстушкой». К сожалению, в наше время от хейта не убежишь. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер в переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем 21-25, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь и гроза до плюс 25.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Джем
4: FM 102.5.
5: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Аарон Пол рассказал о дружбе с Ниной Добрев. Актер признался, что уже много лет дружит с коллегой по кинокартине «Ночной бизнес» Ниной Добрев. Между звездами царит крепкая дружба без романтических посылов. Он поделился с журналистами. Цитирую. «Я знаю ее больше 15 лет. Она одна из моих самых близких подруг. Мы получили сценарий практически одновременно, и наши персонажи почти весь фильм бегают и пытаются выжить. Нина играет абсолютно сумасшедшую, а я отчаянно пытаюсь держаться от нее как можно дальше». Сама Нина призналась, что никогда не рассматривала Аарона в качестве бойфренда. Она прокомментировала. «Мы с ним знакомы. С его женой я познакомилась, кажется, в 2011 году. Так что мы дружим, ну, очень давно». Отмечу, что поклонники не верят в искренность такой дружбы. Вопреки словам звезд, они считают, что их связывает нечто большее, чем просто дружеское общение. А я считаю, что они действительно хорошие друзья и коллеги. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 10 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду предстоящей ночи. До плюс 20, завтра днем 21-25, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: скарки.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Шем FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam. Jam FM. Jam
1: FM. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и с

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.